0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотку первым рейсом отправят 7000 тонн грузов. Во Владивостоке началась погрузка судов для северного завоза на восточное побережье округа. Первым в рейс должен выйти Валерий Васильев, теплоход транспортной компании «Темп». Под погрузку судно встало 2 июня. Завершить работы в порту планируют к субботе. После этого теплоход возьмет курс на Чукотку. На его борту ожидается около 7000 тонн различных грузов. В компании уточнили, что в рейс отправят не менее 50 рефрижераторных контейнеров с продовольствием для Чукотокторга и предпринимателей из Анадыри и угольных копий. Кроме того, на Чукотку доставят около 50 легковых автомобилей, 10 единиц строительной техники и большой объем стройматериалов. Эти поставки предназначены для жилищного строительства, реконструкции причала и других инфраструктурных работ. В Анадыре расширяют возможности для занятий массовым спортом. В окружной столице появилась первая современная уличная площадка для сдачи норм ГТО, которая соответствует всем федеральным требованиям. Ее открыли рядом с официальным центром тестирования – Дворцом детского творчества. На площадке установили тренажеры и снаряды для разных упражнений, поэтому заниматься здесь могут и школьники, и взрослые. Глава города Сергей Спицын отметил, что проект удалось завершить благодаря поддержке округа, Минспорта и участию местного бизнеса. Предприниматель Владислав Зотиков бесплатно выполнил строительные работы. Основание сделали еще в прошлом году, а монтаж оборудования завершили зимой. Резиновое покрытие уложат в ближайшее время. Городские власти уже планируют построить еще одну площадку ГТО на улице Ленина. Московский опыт оказания психологической помощи населению, включая дистанционные консультации, необходимо распространить на регионы. С таким предложением к министру труда и социальной защиты Антону Котякову обратилась депутат Мосгордумы Мария Воропаева. По ее словам, инициатива связана с ростом тревожности среди россиян и увеличением спроса на психологическую поддержку. Как говорится в обращении, распространение новой практики поможет сократить различия в доступности психологической помощи между столицей и регионами, своевременно поддерживать людей в кризисных ситуациях и снижать нагрузку на систему здравоохранения – за счет ранней психологической помощи. Участники ЕГЭ, которые были удалены за использование шпаргалок, телефонов или других запрещенных средств, не допускаются к пересдаче предмета в этом году. Их результат аннулируется. Пересдать можно только через год, напомнил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Глава ведомства подчеркнул, что правила проведения экзамена известны всем выпускникам, и ответственность за их нарушение лежит на самих участниках. В случае удаления заявления в вузы можно подать через госуслуги, но без баллов по данному предмету. И в завершении выпуска. Ученые Балтийского федерального университета совместно с пермскими коллегами разработали инновационную рецептуру биочернил для 3D-печати искусственного мяса. В качестве сырья для коллагена исследователи предложили использовать медуз и кожу судака. Специалисты пояснили, что растущее население планеты может подтолкнуть человечество к широкому использованию напечатанных мясных продуктов. Это поможет решить проблему дефицита белковой пищи. Природные пастбищные ресурсы ограничены, а производство традиционного говяжьего мяса оказывает значительную нагрузку на экологию и климат. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00. До встречи в эфире!

Добрый пятничный привет, друзья! Ну, какой же еще песней начинать полдень сегодня? Конечно, песни «Пятница» от группы «Пицца». Ведь сегодня именно она. Дождались, наконец-то. На часах 12.08. В календаре сегодня 5 июня. И самое время сбавить рабочий темп, чтобы плавно войти в обеденный перерыв. Сегодня, кстати, в календаре я нашла забавный праздник. День солнечных зайчиков. Погода у нас капризная, конечно, но пока на небе ясно. Так что давайте вместе ловить солнышко и вспоминать детство. Ксения Волкова с вами, и на такой вот милой ноте я начинаю свой пятничный эфир. Погода чудесная, солнечные зайчики, впереди классная музыка и выходные. Поехали! Поехали!

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Америка, 1954 год. Будущая звезда Элвис Пресли страдает от конфликта отцов и детей.
4: Я так переживаю. Моя мама меня достала. Беспокоится за меня, хотя я уже не мальчик, я уже взрослый.
5: Элвис, мальчик мой, у тебя все в порядке? У тебя все хорошо? Ты не мерзнешь? А может у тебя нет теплого пальтишки? У тебя нет теплого пальто?
4: Все в порядке, мама.
5: Нет, ты только мне скажи.
3: В конце концов, измученному юноше посоветовали убедить маму в том, что у него все хорошо каким-нибудь необычным способом.
4: Что он и проделал 5 июня 1954 года. Элвис Пресли записал свою первую песню. Она называлась «Все хорошо, мама».
6: Well, that's all right, mama. That's all right for you.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Самый безопасный способ получить хорошую порцию адреналина – это послушать классную музыку. Группу Total, например. Но есть люди, которым этого мало. Им экстрим подавай, и ищут они его в самых неожиданных местах. Например, в пруду в центре мегаполиса могут поискать. В Москве на Патриарших прудах мужчина решил открыть купальный сезон. Но как только он вошел в воду, к нему тут же подплыл лебедь и буквально пошел в атаку. Выгнал нарушителя спокойствия на берег, и мужик понял, что хозяин пруда в воду его больше не пустит. Так что лучше заниматься экстримом в специально отведенных для этого местах, друзья. А вот следующий исполнитель устал плыть и тоже остается на берегу. Давайте же узнаем, что там случилось. Марсель, в эфире «Радио Пруга».

0: знаете ли вы?
1: Исследования показывают, что собаки могут испытывать эмоции, похожие на человеческую зависть. Когда собака видит своего хозяина, уделяющего внимание другому животному, она может проявлять признаки беспокойства или агрессии. Это указывает на то, что собаки способны не только на простые эмоции, но и на более сложные социальные чувства, такие как зависть и ревность.
0: Теперь буду знать.

Ой, что она с нами делает? С ума она нас сводит. И девушек, и мальчишек. Особенно летом, когда девочки одевают платья, красивые туфли, сразу видно красивые прически, макияж. Ух, просто загляденье. А еще с помощью любви мы становимся мудрее и взрослее. Максим и ее совершенно другая нежность в нашем эфире.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня с вами будем тушить капусту с охотничьими колбасками. Что нам понадобится? 1 кочан капусты, 500 граммов охотничьих колбасок, 1 луковица, 1 морковь, 3 столовых ложки протертых томатов или 2 столовых ложки томатной пасты, лавровый лист, соль, перец по вкусу и 100 мл воды. Как готовим? Колбаски нарезаем кружочками, лук полукольцами, морковь натираем на крупной терке. На сковороде с небольшим количеством масла обжариваем лук и морковь почти до готовности. Добавляем колбаски и жарим вместе примерно 5 минут, чтобы колбаски дали аромат и подрумянились. Доливаем воды и добавляем протертые томаты. Туда же отправляем лавровый лист, солим, перчим по вкусу. Тушим на среднем огне около 10 минут, чтобы соус немного уварился. Теперь перекладываем овощи с колбасками в толстодонную кастрюлю, сверху выкладываем нашинкованную капусту, тушим под крышкой, периодически помешивая до мягкости капусты, примерно 15-25 минут в зависимости от плотности капусты. По необходимости в процессе добавляем немного воды, доводим до нужной консистенции и проверяем на соли перец. Вынимаем лавровый лист перед подачей. Чтобы капуста быстрее и равномернее тушилась, нашинкуйте ее тонко и сначала слегка присолите. Это поможет быстрее пустить сок. Для разнообразия можно добавить 1 чайную ложку копченой паприки или пару ломтиков копченого бекона для более яркого вкуса. Вот и все, вкуснейшее, ароматное, сочное блюдо уже у вас на столе. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Друзья, время стремительно подбирается к обеду, 12:51 уже на часах. Филатов и Кэрос нас позвали чилить, а почему бы и нет. Я прислушалась к совету и ухожу на небольшой перерыв, чтобы подготовить для вас плейлист следующего часа. Впереди вас ждут Саби и Мия Бойко, Coldplay в коллаборации с BTS, а прямо сейчас Егор Крид, конечно же, о любви. Встретимся после выпуска новостей на радио Пуга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек. Палем тельхит, который пыль, тагамена нам гасаус, а он не на пенелькут. Билибинский район, тенгут, кунере, подкатейк, мангиткина, гивика, рингавак, он вон каперве, макам. Миосертен мус аншаз урит, а нотагай мус антоз на кампания баймская. Артен мус ава, пылет койос, каша, кашинка, утауне, тэвэтати, эльхина. Тенкит унгаркана, миосертен мус акен мани, трельхирген, макес, нирекси, кин, кашин, кин, миллион, тэм. Гаманингасына в энкен филиал компания планум куненненц ан конкурсасына компания полярный экспресс темингас от нотагаймас антосына баймка кена юра гантинмау флиткосына гиретсина та тарантайкес хэтын камтасынын это инхуна пельсе пылетку кумныките ремисера эркнингат. Чукотка кино тагаймс антоз это компания майская гемкесинет мангиткин миллион тонн от цвес пасвинта торам гойпэм. Миусир это предприятие гамиусирам гойсен тальпангок 2011 гивик и рынка на тихиухина 400 ураэс это компания тахон панентура твеухина от миусир тенмас это 2022 гивик. Ган мюсерам гусинар арка инанат татюсина нханана ян арка гэцэсина трэттэтэка 2025 гивик ган мюсерам гусинат иолькин Россия кина табитонгэ кен комплекса мэльсэнгсэкин гасвептама тысяч тонна та нутэргэ тая картёттэнэн мюсерэухэнэ та Армаутия тэнэнтэнмэс аухэна тринини асэмгэ кулсар арка инанат татюсин. Чукотка каперем восен от заявка от конкурса анвете второй старт, но те веренат плеткось это им. Меусертен мыс на гантин маусен, но те веренат это им конвенрат анвете ровасек марауун вепы пешкантет плеткука. Тенкит унгарка на ахлики нэн паруся гивит это ура, меусерам гос от лимни ура. Сенеткина это гисиус это рына на аркасру ёшкалте минкри на тисиухин это эрмельтес от романи хавен это тёлькаван выпирес ныннен миллиона неракаван выпирес 500 тысяч тен ама ангрокаван выпирес 300 тысяч тен заявка от нерепирингны там ангрот кавтавнете вытать эсина портала к работа России. Регион кен конкурса органы ренку урете унгана мангиккау квытати эсэка. Конкурса органы нсэхэн мэусэртэн мэс уйет. Ав энгэка гэтэм юнтуль асэнэт нирэргэрэ нэмэтвас ата минкрэ нанамгэса оргэт правоохранители грой эсэк нрохсэкэна гэвэл нэв анжэр ан мэсэнжэргэ пэ гэтэкэсэн сэна кэлит кутунгэна гивлина нин сиисин ю орайл ана кувсорвэтчэл гараквасал хэна анг ама гэнниусин кэлэ кэлэ кулэ алуха сиги гэтсэлэн инхуна кэлэд гудун гин гэнвэнтэлэн аккаунта талпангу кимсэр алэна картайпа гаутулэн аткликкин гэр амалсэн тэйсэчтэм гутанин ама нирэкликкин хун асгэн кэна гивил ана анынынны пагасы умани перелин от мкел унирэкликкин нанмалсэн тэйсэчтэм нев анир агакет осэн инхуна ктура нана гэлкрирэсэн интернет аксиниткин ураэлс анын камгэкэлэлэн эт синиткин этэм ныннат интернет группа ка неран толь атиргэкэн инэнэм сэвкэн эт кэлэд гэтэйклэн эт толь атэл этэм полиция анын кит унгаркэна тэм юнэн винтэткэ гивэта валэт кэлэдн камам. А у нас выкатомака это мания орг кентенмус этенк ама кодат. Анканайп таплит куркан, а тау нанмышлингс таунитэм.

0: Итак, каждую пятницу в нашем эфире звучат только самые классные треки. Это были «Бахти», «Лок Дог» и их сингл «Каждую пятницу». Уверена, что у каждого из вас есть свой сценарий, как провести этот вечер, но грустить и прятать чувства в клубах мы с вами точно не будем. А особенно, когда на улице такая замечательная погода. Я вот, честно, глазам своим не верю. Термометр показывает плюс 16 сегодня в столице округа. И небольшой ветерок, всего лишь 3 метра в секунду. Так что лучше вместо клубов, наверное, погулять. Всем привет, кто только что к нам присоединился. Ксения Волкова с вами на волнах радио «Пурга», 13.08 на Чукотке, 5 июня в календаре. И в этом часе вас ждет море отличной музыки и интересного контента. Ну что же, погнали!
1: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».

0: Реклама на радио Бурда.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте иллюзии прозрачности намерений, когда вы уверены, что другие видят ваши мотивы так же ясно, как и вы сами. Вы опаздываете на встречу, но по уважительной причине. Помогли бабушке с сумками. Приходите и говорите: «Простите, я задержался». И внутренне обижаетесь, почему он не спрашивает, что случилось. Неужели не видит, что я не из хамства? Хотя собеседник просто думает: «Опять не вовремя». Он не знает про бабушку, вы же не сказали. Или вы молчите на совещании, потому что глубоко обдумываете идею, а коллеги решают, что вы недовольны или вам все равно. И вы удивляетесь, как они могут не понять, что я просто думаю. Но ваш внутренний процесс не видим, видно только молчание. Мозг здесь не эгоистичный, он переоценивает свою заметность. Внутри все так ясно, конечно, они понимают, но на самом деле у других своя голова, свои заботы и свой контекст. И ваша прозрачность – это иллюзия. Но вот вам совет на день. Если чувствуете, что вас неправильно поняли, не обижайтесь, просто скажите вслух то, что считали очевидным. «Я молчу, потому что думаю», или «Я опоздал, потому что помог человеку». Не как оправдание, а как мостик. Потому что никто не видит ваши намерения, пока вы их не назовете. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. А мы с вами теперь знаем, иногда достаточно трех слов, чтобы превратить недопонимание в доверие.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

Иногда сама судьба соединяет сердца, ведь найти своего человека в мире – это настоящее чудо, ради которого стоит пройти любые испытания. И вот когда я прочитала следующую новость, признаться, я умилилась. В Питере молодой человек без спроса одолжил автомобиль у своего отца для того, чтобы успеть на свидание к любимой девушке. А вот чтобы отец не заметил пропажу, парню надо было вернуть машину на то же самое парковочное место. И, значит, молодой человек соорудил конструкцию из арматуры, примотал записку, в которой извинился и сказал, что едет на свидание, попросил не занимать это парковочное место, потому что иначе ему влетит от отца. И он очень надеется на мужскую солидарность. И представляете, в сети очень много людей встали на его сторону, поддержали его, и мужчины, и женщины буквально начали вспоминать те самые подвиги, которые они совершали ради первой любви. Это было здорово. И, в общем, я полностью согласна с этим молодым человеком, с этими людьми. Какие только безумные поступки мы не совершали ради этой самой первой любви в юности. Вот и Женя Трофимов ищет самолеты. А зачем? Сейчас узнаем.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Вернуть блеск крану поможет простой раствор. В литре теплой воды растворите по чайной ложке соли, сахара и пищевой соды. Нанесите эту смесь на смеситель с помощью губки. Немного потрите и смойте. Вы удивитесь, как легко исчезает неприятный белесый налет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Это была великолепная елка и, с ее слов, самая счастливая песня. Гимн абсолютной и чистой любви, ради которой не страшно лишиться всего остального. Признаюсь, я всегда слушаю елку с удовольствием, талантливо и искренне. Ну что же, желаем ей творческих успехов. И в продолжении темы следующая композиция о том, что ради любви мы можем преодолеть любые трудности. И пусть даже этот путь будет извилист, как река. Группа «Любэ».

Весточку шепни. Знаю, ждет меня моя краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

спешить сегодня, в принципе, не нужно никуда. Половина рабочего дня уже позади, впереди выходные. Так что позвольте себе провести оставшийся рабочий день не спеша. А вот мой эфир уже мчится к завершению. На часах, я вижу, 13:52. С вами была Ксения Волкова. Передаю микрофон в надежные руки следующего ведущего. Желаю всем отличных выходных. Встретимся в понедельник. Пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Жителя Чаун-Чукотки отправят под суд после кражи у бойца спецоперации. Как сообщает окружная прокуратура, в Певеке в суд передано уголовное дело против 34-летнего местного жителя. По версии следствия, он украл деньги у своего знакомого, который вернулся из зоны боевых действий. Следователи считают, что в апреле мужчина взял чужой телефон и через мобильное банковское приложение перевел на свой счет 10 тысяч рублей, после чего мужчина потратил деньги на спиртное и сигареты. В прокуратуре отметили, что обвиняемый не стал отрицать вину и уже компенсировал потерпевшему ущерб. Тем не менее, расследование завершено, обвинительное заключение утверждено, а материалы переданы в суд. Теперь служителям Фемиды предстоит установить все обстоятельства дела и вынести решение. Школьники Чукотки смогут освоить профессию оператора беспилотников. В прошлом году в округе стартовал проект «Аттестат плюс первая профессия» для учеников 8-9 классов. Курсы проходят на базе средних специальных учебных заведений. Сейчас в Чукотском многопрофильном колледже уже учатся управлять дронами 18 ребят. В целом программа учебного заведения включает 18 направлений – от IT и ветеринарии до сестринского дела. С 1 сентября в регионе открывают новый курс по управлению дронами. Этого хотели сами школьники. После обучения ребята получат сертификат специалиста и смогут применить свои навыки, устроившись в оленеводческие хозяйства. Беспилотники могут быстрее находить стадо, автоматизировать процессы и улучшить показатели труда. Рутуб в этом году начнет строительство собственного дата-центра. Как заявил заместитель гендиректора «Газпром-медиахолдинга» Сергей Косинский, это позволит значительно расширить вычислительные мощности для хранения и обработки видео, развития новых ИИ-направлений и работы с инновациями. Центр собираются построить в Ленинградской области, а ввести его в эксплуатацию рассчитывают в 2028 году. В Госдуме предложили давать право на мат-капитал не сразу после получения гражданства. Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что для этого должно пройти минимум 5 лет. Он напомнил, что с апреля следующего года вступит в силу норма, согласно которой бывшие иностранцы смогут получать единое пособие на детей только через 5 лет после вступления в гражданство России. По словам парламентария, эту меру надо расширить. И в завершении выпуска сомнительная новость. Из 5000-летней мумии ледяного человека испекли хлеб. Исследователи из Италии изучили образцы кожи, внутренних тканей и содержимого желудка древнего человека и обнаружили, что в мумифицированных тканях до сих пор сохранились живые микроорганизмы, включая необычные холодолюбивые дрожжи. В итоге исследователи замесили тесто и испекли настоящий хлеб на закваске. По словам руководителя исследования, тесто поднялось примерно за сутки и оказалось вполне пригодным для выпечки. На этом эксперименты не закончатся. Ученые уже обсуждают возможность использования древних дрожжей для производства пива и других ферментированных продуктов. И на этом пока все. О новостях второй половины дня вам расскажет моя коллега Елена Тамбова. До встречи в эфире.
0: Радио Пурга. Отрывайся.
2: Четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

зажигательная музыка, танцы от группы «Ленинград», и, кажется, ноги сами просятся в пляс. А еще знаете почему? Правильно, потому что сегодня пятница, 5 июня на календаре и 14.07 на часах. За окном в Анадыре солнечно и жарко, целых плюс 16. Ну и сегодня, друзья, день, когда я, Арина Припелкина, в очень хорошем настроении, потому что мы сегодня наслаждаемся природой, а еще и отмечаем Всемирный день окружающей среды и День эколога в России. Так что всех причастных поздравляю, тех, кто бережет нашу планету, заботится о природе и делает мир чище, особенно Чукотку. Каждый ваш шаг будет экологичным обязательно. Ну и самое главное, пусть этот день будет наполнен гармонией с окружающим миром. Надеюсь, вы зарядились позитивом и заботой о планете, поэтому ловите следующую порцию хорошего настроения от группы «Моя Мишель».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы спускаетесь в метро, но вместо турникетов и рекламы видите стеллажи с книгами, мягкие кресла у старинных колонн и табличку «Тише, пожалуйста, здесь читают». Вы не ошиблись станции, вы попали в библиотеку под землей. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто превратил подземку из транзита в остановку для мысли. Речь о реальных местах от Стокгольма до Сеула, где заброшенные или резервные помещения метро стали библиотеками. Не временные выставки, а полноценные читальные залы с каталогами, абонементами и даже клубами по интересам. В Стокгольме на бывшей станции открыли подземную книжную гавань. Там можно взять роман на месяц, выпить кофе из автомата в форме книги и даже послушать авторское чтение. Эхо сводов делает голоса особенно теплыми. Когда над тобой едет поезд, ты чувствуешь, что время движется, а ты в покое, говорит одна читательница. А в Сеуле в одном из служебных тоннелей молодые активисты создали библиотеку для ночных работников, таксистов, уборщиков и охранников. Книги здесь только короткие рассказы и поэзия. У них есть 20 минут перерыва. Этого хватит, чтобы прочитать одну историю и выйти на свет другим человеком, объясняет организатор. И да, такие места обладают особым шармом. Никакого шума машин за окном. Постоянная прохлада летом и тепло зимой. А эхо превращает шелест страниц в музыку. Ну, конечно, бывают и казусы. Туристы иногда садятся в угол и ждут поезд. Кто-то пытается оплатить книгу жетоном, а один раз читатель так увлекся, что проспал закрытие, и его проводили до выхода как VIP-пассажира. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А если бы вы нашли такую библиотеку в метро, стали бы вы брать книги на дорогу?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Чукотка – наш дом. И в наших силах сделать его более комфортным. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета нам выделили средства на благоустройство Анадыря, Билибина и Певека. Нам осталось только выбрать, какой сквер, парк или набережная обновятся первыми. До 12 июня зайдите на платформу загородсреда.госуслуги.ру и сделайте свой выбор. Всего несколько кликов, и ваш город станет еще уютнее и красивее. Пусть жить на Чукотке будет комфортнее. Голосуем до 12 июня на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Для граждан старше 14 лет –

снега растаяли, от распевки группы «Маша и Медведя» захотелось сразу же окунуться в эту самую землю. Ну и, конечно же, не забыть о том, что у нас сегодня Всемирный день окружающей среды и день эколога. Отмечаем вместе с радио «Пурга». Вообще, конечно же, наш шарик крутится, и нам приходится за ним бегать. Хотя, если честно, бегать никто не любит, особенно когда за окном жара и хочется просто гулять. Но японцы придумали, как совместить приятное с полезным без мучений. Новый тренд, запоминайте, японская ходьба. 3 минуты быстро, 3 минуты спокойно. Повторять нужно 5 раз, всего полчаса. А жир, говорят, сгорает якобы на 40% эффективнее, чем от бега. Проверено на 250 добровольцах. Будьте 251-м, который, видимо, тоже ненавидит беговую дорожку. Сердце, говорят, довольно, давление в норме. И главное, можно делать вид, что ты просто гуляешь, а на самом деле занимаешься и тренируешься. Лето как раз подходящее время, чтобы попробовать. Главное, не перепутать фразы и случайно не уйти в бесконечный отдых после первого интервала. Ну а если кто-то все еще мешает вашему покою и не понимает намеков, то Сула Фрей знает единственное верное слово «уходи».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть мужчины, которые получают от процесса вождения истинное удовольствие. Променять маневренность хэтчбека на вялую динамику кроссовера они не согласятся ни за какие коврижки. А вот среди женщин таких фанаток гораздо меньше, и по статистике они захватывают водительские сиденья джипов куда охотнее. Плюсы в условиях нашей зимы и периодического бездорожья у таких авто, конечно, есть. Но если ты не планируешь часто съезжать с городского асфальта и принимать грязевые ванны где-нибудь по пути к домику в деревне, то вовсе не обязательно исправно откладывать с каждой зарплаты на внедорожник. Кроссовера, то есть паркетника, возможно, будет более чем достаточно. Конечно, на 100% от бездарных дорожных служб он не защитит, но доехать до места и не вытрясти всю душу точно поможет. А уж если он оборудован системой полного привода, то и перезимовать можно будет без особой истерики.
0: Территория мужчин.
1: В нашем обществе принято считать, мужчина – это кремень, и в любой ситуации должен держать эмоции под контролем. Одним словом, негоже мужику распускать нюни. На самом деле вопрос спорный. Кто осудит за скупую мужскую слезу по случаю? Но умение управлять эмоциями в любом случае пригодится. Это не загонит в стресс, как минимум. Если ты слишком долго пребываешь в нервном напряжении, начинаешь абсолютно нерационально тратить энергию. Мало того, что под воздействием гнева или раздражения невозможно принять правильное решение, а вот наворотить дел, которые потом придет расхлебывать легко. Помни, в стрессовых ситуациях мы принимаем решения на основании инстинктов, а вот самоконтроль требует анализа ситуации. Ну а чтобы не жаловаться на то, что нервы ни к черту, высыпайся. Суть ночного отдыха – восстановление психики, а не только тела.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: остаться, как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Ну что, Зиверт напомнила, что лето в городе — это когда асфальт дышит жаром, а ты ищешь спасение в тени и холодном стакане. Кстати, про спасение. Любители айс-кофе, ловите лайфхак. Чтобы ваш напиток не превращался в кофейную воду за 5 минут, нужно замораживать сам кофе в формах для льда, а потом добавлять в молоко. Главное только, чтобы осень не наступила, пока этот лед тает, иначе придется пить горячее американо и вспоминать об этом лете как о сне. Ну а пока мы еще на берегу лета, где-то близко к небу, Дима Билан точно знает это место.

0: Не учи ученого.
1: Ученые раскрыли происхождение древнейших континентов Земли. Первые континенты нашей планеты возникли не из свежего мантийного материала, а из переработанных океанских пород. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие граниты возрастом около 3 миллиардов лет. Наши результаты показывают, что большинство архейских континентальных кор образовались путем частичного плавления надкоровых источников, а не нетронутых глубинных пород, написали авторы исследования. Команда ученых собрала образцы архейских пород из северокитайского кротона, одного из древнейших фрагментов земной коры. Исследованию подверглись 22 гранитных образца и несколько амфиболитов возрастом около 2,5 миллиардов лет. Ученых интересовали два элемента – сера и кремний. Оба оставляют в породах устойчивые химические отпечатки поверхностных процессов, которые сложно стереть даже при сильном нагреве и давлении. Все исследованные граниты показали аномалии изотопного состава, необычное соотношение изотопов серы и чуть более тяжелые, чем у мантийных пород, атомы кремния. Такие признаки нельзя получить при простом плавлении мантии. Они появляются только если в исходный расплав попали поверхностные материалы, океанская кора или осадки, несущие химические следы древней атмосферы и морской воды. Когда ученые сопоставили свои данные с мировыми образцами архейских пород, картина сложилась. Практически все сохранившиеся континентальные граниты, которые образовались после 3 миллиардов 800 миллионов лет назад, несут те же изотопные метки. Это означает, что первые континенты повсеместно строились из материала, уже побывавшего на поверхности. Авторы полагают, что столь активный круговорот породы возможен только при наличии ранней протоформы тектоники плит. Именно этот процесс, по их версии, обеспечил связь атмосферы, океана и земных недр и создал условия для появления жизни около 3 миллиардов 800 миллионов лет назад.
0: Не учи ученого.
2: De la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Ну что, Вайс только что убедительно доказали, что ждать можно красиво. Правда, если под рукой хороший саундтрек. Но терпение, как известно, не резиновое, а летний день короток. 14.53, и раз уж мы все равно поглядываем на циферблат, перейдем к тому, кто держит время под контролем по-нашему, по-русски. Звонки в эфире радиопрограммы.
1: Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотские авторы прозвучат на книжном фестивале. В Москве с 4 по 7 июня пройдет одно из главных литературных событий страны – 7-й книжный фестиваль «Красная площадь». В этом году отдельный акцент сделан на литературах народов России, и Чукотка здесь в числе активных участников. Округ помогал готовить 4 антологии современной литературы народов России. В них вошли произведения чукотских авторов, среди которых Екатерина Рультенеут, Иван Амрувье, Галина Нутенкео и Валентина Векет. Это работа будет продолжена. Сейчас готовится новый сборник о литературе народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Сегодня на профессиональной закрытой встрече в библиотеке иностранной литературы представители регионов обсудят итоги 10-летней программы поддержки национальных литератур. Чукотку на этой площадке представят Екатерина Рультенеут и Мария Садовская. Участники специальной военной операции смогут бесплатно заниматься в окружной спортивной школе. Для бойцов упростили доступ к тренировкам в спорткомплексе. Как сообщили в администрации школы, теперь, чтобы получить возможность посещать занятия, достаточно оформить специальный QR-код на портале госуслуг, прийти с ним в спортшколу и получить бесплатный абонемент в тренажерный зал. Кроме того, для военнослужащих открыт борцовский зал, тренировки там также проходят бесплатно. На занятия боксом для участников СВО действует скидка 50%. Пожилой мужчина погиб при атаке вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом накануне сообщил глава региона Александр Хинштейн, пишет ТАСС. По предварительным данным, целью украинского снаряда стал частный жилой дом. Погибшему было 68 лет. Губернатор Курской области уже выразил глубокие соболезнования его родным и близким. Ранее 3 июня 2 человека пострадали в результате атаки дронов на Курскую область. Реальные доходы в России выросли на 28%. Об этом Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, увеличение доходов граждан во многом связано с ростом реальной зарплаты, которая по оценке прибавила более 25%. Также он отметил, что государство продолжает выполнять все социальные обязательства. И в завершении выпуска, отели в ряде популярных зарубежных городов стали дешевле для российских туристов. Как пишет Лента.ру, в июне цены снизились сразу по нескольким направлениям. Это связано с сезонными факторами. Где-то закончились весенние праздники, в Азии стартовал сезон дождей, а на Ближнем Востоке период сильной жары. Так стало дешевле проживание в Стамбуле, Шарм-эш-Шейхе, Дубае и Паттайе. В зависимости от города снижение составило от 6 до 15%. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе. We'll be right back.

потому что будет еще больше музыки, той, которую вы любите. За бывшего Люси Чеботина, песня для тех, кто наконец-то понял, что бывшие — это бывшие, и пора двигаться дальше. Привет, это радио Пурга, меня зовут Алина Перепелкина, и мы движемся дальше. 15.06 на часах в студии, 5 июня на календаре. За окном в Анадыре солнечно, по-настоящему тепло, плюс 14, настоящее лето. Мне кажется, даже плюс 16, которые были в следующем часе, до сих пор еще остались. Просто градус тут слегка фонит. Кстати, сегодня необычная дата, день популярных заблуждений. Ровно 80 лет назад началась операция в Нормандии, которая разрушила главную иллюзию того времени — веру нацистов в тысячелетний рейх. История напоминает нам, каким бы устойчивым ни казались заблуждения, правда рано или поздно побеждает. И еще, конечно же, победить можно рабочую неделю сегодня, всех с пятницей. День, надеюсь, развеет любые ваши сомнения и покажет, что хорошее настроение — это не иллюзия, а вполне реальная возможность. Возможность, к тому же, еще и получить бесплатно бензин. 30 литров ждут своего победителя. В этом часе не пропустите викторину в нашем эфире.

0: час. Минутка здоровья.
1: Холодный душ назван средством для похудения. Ношение охлаждающего жилета по 2 часа в день в течение 6 недель помогло людям с ожирением снизить вес на 900 граммов за счет жировой ткани. К такому выводу пришли исследователи из Нидерландов и Великобритании, представившие данные на Европейском конгрессе по ожирению. Медики изучили, как долгое воздействие холода влияет на людей с избыточной массой тела. В эксперименте приняли участие 47 взрослых с ожирением или лишним весом. Половине добровольцев выдали жилеты со льдом и поясные повязки. Устройства содержали гелевые пакеты, которые хранились в морозильной камере и поддерживали температуру 15 градусов Цельсия. Жилеты надевались поверх тонкой футболки на 2 часа каждое утро. При этом участники продолжали свои повседневные дела. Спустя 6 недель эта группа потеряла в среднем 900 граммов, причем практически весь потерянный вес пришелся на жировые отложения. В контрольной группе участники не похудели, а наоборот, набрали в среднем по 600 граммов. Ведущий автор исследования доктор Мариет Бун отметила, что это одна из первых работ, изучающих долгое воздействие холода на людей с лишним весом. По ее словам, такие жилеты можно носить дома, что делает метод простым и недорогим дополнением к здоровому питанию и физической активности. Ежедневное воздействие холода активирует бурую жировую ткань, которая сжигает запасы жира для выработки тепла. Это также может благотворно влиять на уровень липидов, глюкозы и воспаления, снижая риски сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас авторы проводят отдельные исследования с участием 34 женщин в Нидерландах, чтобы выяснить, даст ли похожий эффект холодный душ. Ученые предполагают, что это может работать, однако предостерегают, плавание в холодной воде несопоставимо из-за холодового шока. Они надеются, что каждый сможет подобрать удобный для себя способ воздействия холодом.
0: Минутка здоровья.

Да, Жанна Агузарова просит не упрекать ее, за что не уточняет, но я подозреваю либо за то, что пятница заканчивается, либо за странные эксперименты с кофе. Ученые тут подкинули идею, как продлить удовольствие. Грейпфрут якобы замедляет переработку кофеина, и бодрящий эффект длится дольше. В кофейне уже смешивают эспрессо с грейпфрутовым соком и солью, дескать, так вкус глубже. Главное не упрекать бариста, если вам покажется, что вы пьете жидкий аспирин. Но вообще, чтобы дождаться лучшего, не нужны цитрусовые. Владимир Пресняков, наш проверенный голосом романтик, знает, ради чего мы живем всю неделю. Конечно же, ради этого дня, о котором он и споет.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». И сегодня мы отправляемся в самое сердце Сибири. В город, с которого все начиналось.
0: Погружаемся в историю.
1: Тюмень. Первый русский город за Уралом, основанный еще в 16 веке. Когда-то Тюмень в шутку называли столицей деревень. А сегодня это современно уютный город. С термальными источниками, удивительными историями и единственной в России четырехуровневой набережной. Идеальное место для семейного путешествия.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться легко. Самолетом из Москвы всего 3 часа, а любители железных дорог могут прокатиться по легендарному Транссибу. А с жильем полный набор. От 4-звездочного отеля до уютной квартиры.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Начните прогулку с Цветного бульвара, самого длинного пешеходного променада в городе. 5 площадей. Искусств, фонтанная, влюбленных, цирковая и спортивная. Детям точно понравится. А потом обязательно в сквер сибирских кошек. Бронзовые пушистики кокетливо выглядывают из-за постаментов. За этим сквером трогательная история. Во время блокады Ленинграда из Тюмени отправили 5000 кошек, чтобы спасти от крыс бесценные коллекции Эрмитажа. Вот такие герои.
0: Следующая локация.
1: Главная гордость города – набережная реки Туры. 4 уровня, современный дизайн и потрясающие виды. А мост влюбленных вечером переливается всеми цветами. Фотографии получаются волшебные. Кстати, в очертаниях моста угадывается герб города – корабль с раздувающимися парусами.
0: Время семейных эмоций.
1: Любителям истории прямая дорога в музей «Городская дума». Здесь хранится настоящее сокровище – крупнейший и самый полный скелет мамонта в России. Дети будут в восторге.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для активного семейного отдыха – экопарк «Затюменский» с настоящим сибирским лесом или Гилевская роща на берегу озера. Там есть детские площадки, беседки с мангалами, можно взять на прокат велосипеды.
0: Следующая локация.
1: А после прогулок отправляйтесь на термальные источники. Тюмень официально носит название термальной столицы России. Представьте, вокруг сибирская зима, а вы нежитесь в горячей минеральной воде под открытым небом. Счастье для всей семьи.
0: Начинаем исследовать.
1: Что попробовать? Строганину из муксуна и блюдо из оленины. Настоящая сибирская кухня. Что привезти? Варенье из шишек, фигурки из бивней мамонта, теплую одежду из оленьих шкур и даже сувениры с настоящей сибирской нефтью.
0: Напоследок.
1: От нашего крайнего севера до сибирской Тюмени путь не близкий, но оно того стоит. Тюмень – это город, где история встречается с современностью, а сибирский характер сочетается с уютом и гостеприимством. Сюда хочется возвращаться всей семьей.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». Да, опасные капканы расставляем мы обычно у нас в телеграм-канале «Пурга Радио» и просим вас обязательно участвовать в викторине «Езда по правилам». Все очень просто, правила дорожного движения проверяем и за это получаем 30 литров, бензина, но все равно тормозим, поэтому музыкальный поток. У меня есть на связи дозвонившаяся Марина, доброго вам дня.
2: Добрый день.
1: Ждали пятницу?
2: Нет, для меня она, это как и все другие дни недели.
1: О, как интересно. Интересно, как вы проводите выходные? Точно так же, как и все другие недели?
2: Дни недели? В спортзале.
1: Ну, вообще, я вами горжусь очень сильно. Уверена, вы сегодня легко справитесь. Если выходные в спортзале, значит, правила дорожного движения знаете на зубок. Итак, вопрос на сегодня. Настоящий чукотский квест. Представьте, вы едете на зеленый на перекрестке от Керультетегина. Представили?
2: Да, я часто там оказываюсь.
1: Вот. Начинаете поворот или проезд перекрестка. Тут на зебру выскакивают пешеходы. Ну, те самые, которые в наушниках, в никуда, по сторонам не смотрят. Вы тормозите посередине, ждете, пока они допетляют. И вот тут ваша светофорная удача заканчивается. Загорелся красный. Пешеходы почти ушли, зебра почти свободна. Вопрос, можно ли вам сейчас доехать до конца перекрестка, ну, или стоять как памятник, пока не загорится зеленый, рискуя получить клаксоном в затылок от соседа сзади. Итак.
2: Можно? Я думаю, что маневр можно завершить, да. Когда нет пешеходов на пешеходном переходе, то можно завершить маневр. Дальше ехать.
1: Отлично все рассуждаете. Какой консервативный подход. А если, например, сомнения какие-то, представьте, вот кто-то переходит перекресток и вспомнил, что он в магазине там оставил ключи, развернулся и пошел опять по перекрестку назад. Что вы будете делать?
2: Ну, он, если красный свет горит, он не может уже дальше по перекрестку идти. Он должен дождаться, чтобы пойти обратно.
1: Ну, а если у него зеленый, а у вас красный?
2: Ну, мы же сначала убедимся, что на пешеходном переходе никого нету, правильно?
1: То есть убеждаемся в любом случае, что зебра свободна, и вот тогда вы уже вперед.
2: Да, да, да.
1: Отлично. Принят ваш вариант ответа, и знаете, конечно же, да. Молодец, вы, Марина. Давно, кстати, катаетесь за рулем?
2: Ну, лет 20.
1: Ох, какой опыт большой. Часто такое на перекрестке у вас бывает?
2: С нашим интенсивным движением в Анадыре, да, часто. Там такая ситуация.
1: Я последнее время заметила, особенно когда погода улучшилась. Чувствуете, да, сразу же? Людей больше стало ходить.
2: Да, да, да.
1: Ясно. Поздравляю вас, Марин. Если есть привет и пожелания, вперед.
2: Спасибо. Я передаю привет Павлу и Виталию.
1: Ну, и отменяем, тоже, пускай будет привет. И вам спасибо большое, хороших выходных. Друзья, если что, правильный ответ сейчас появится в телеграм-канале «Пурга Радио» под соответствующим постом. А вообще, да, можно закончить маневр. Разберемся. Пункт 13.7 правил дорожного движения гласит, водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении, независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка. Это прямое разрешение покинуть перекресток после смены сигнала, если вы уже на нем. Есть еще пункт 13.1. Обязывает водителя уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, в том числе по зебре. Вы выполнили это требование, пропустили пешеходов. Ну и третье. Безопасность и здравый смысл. После пропуска пешеходов вы должны убедиться, что зебра почти освободилась, вы не создаете помех другим участникам движения, и маневр можно выполнить безопасно. Конечно же, отсутствие необходимости ждать тоже должно быть остановлено. Останавливайтесь у опустевшей зебры, при красном сигнале в этой ситуации не требуется. Вы уже выполнили все обязательные действия, пропустили пешеходов и можете завершить проезд перекрестка. Надеюсь, все освежили знания в голове и готовы двигаться только вперед. Не пропустите следующую викторину, она у нас будет на следующей неделе.
0: Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
3: Езда по правилам.
0: Радио «Пурга». Отрывайся.

Привет в одну сторону от группы Eruption, или, как мы помним, «Синий иней». Да, классика, которая предлагает билет в одну сторону еще тогда, когда обратно и продавали без проблем. Ностальгия, прям по диско и легкая меланхолия советских дискотек. На часах 15.53 предлагаю продолжить дискотеку, но уже рванувшей немного в 90-е, даже в 2000-е. Потому что билет в один конец все-таки куплен, пора искать новый смысл. Биби Рекса, албано-американская красавица, с голосом, который может разбудить даже спящие районы, решила взять хит 90-х и сделать из него новый рейв. Faithless, те самые британцы, которые учили нас бессоннице в 90-х, решили представить свою версию в новой версии. В новом исполнении. Итак, новая вера для тех, кто не верит в возвратные билеты. Faithless, Biberex, New Religion, и не пропустите Дмитрия Маликова.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке 537 школьников трудоустроены на лето. Организовал это кадровый центр совместно со школами и работодателями. Большинство входят в трудовые отряды ТОП. Они работают при школах и соцучреждениях. Подростки благоустраивают территории, озеленяют город, сохраняют культурное наследие, помогают с мероприятиями. За работу от кадрового центра подростки региона, участвующие в ТОПах, получают материальную поддержку. В этом году по инициативе губернатора размер увеличен с 12 до 27 тысяч рублей в месяц. Нагрузка остается щадящей до 4 часов в день для 14-16 лет и до 7 часов для 16-18 лет. Некоторые школьники работают напрямую в компаниях и у предпринимателей. Они выполняют работу помощников, курьеров и официантов. Помимо зарплаты от работодателя они получают 10 тысяч рублей от центра занятости. Организациям, которые принимают подростков на лето, компенсируют часть расходов. Как отметили в кадровом центре, работа дает ребятам первый опыт и доход. Все места безопасны и законы. Требуется согласие родителей. В музейном центре наследия Чукотки открыли выставку «Белое дыхание Уэлена». Экспозиция приурочена к 95-летию гостерезной мастерской. Посетители смогут увидеть произведения резчиков Веры Эмкуль, Галины Тынатваль, Ивана Сигутегина и других художников, чьи работы хранятся в крупнейших музеях мира. Посетить выставку могут все ценители искусства без возрастных ограничений до середины августа. К юбилею мастерской также воссоздают серию исторических произведений из музейных фондов. Планируют выпустить и памятный альбом. Сохранять и развивать этот уникальный промысел помогают не только федеральные субсидии, но и подготовка молодых кадров в профильных колледжах округа. Так, Чукотский полярный техникум готовит начинающих резчиков по кости. Их работы уже побеждают на региональном чемпионате профессионалы. Студенты Чукотского многопрофильного колледжа тоже осваивают азы традиционного ремесла. В России ввели новые меры поддержки семей раненых бойцов. Как пишет РИА Новости, в конце мая президент Владимир Путин подписал поправки в закон о статусе военнослужащих. Сегодня документ вступил в силу. Теперь один из родителей или один из детей военного, который получил ранение, сможет взять отпуск одновременно с ним. Даты отдыха для близкого человека полностью совпадут с отпуском самого бойца. Если оплачиваемых дней на работе не хватает, недостающий период дадут без сохранения зарплаты. Это решение позволит родным быть рядом с военнослужащим в самый важный для восстановления период. И в завершении выпуска: в американской школе всех учителей заменили роботы. Как пишет российская газета, люди в образовательном учреждении Техаса присутствуют в роли гидов. Они следят за дисциплиной и мотивацией, но не учат. Академическую программу «Математику, языки, естественные науки» ведет искусственный интеллект. Горячий сторонник этой модели – миллиардер Джо Лимонт. Он не только вложил средства в Альфа Скул, но и перевел туда своих детей. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: кровь нагрянула так нежданно, 16.06, и у нас Ася в эфире, за окном Живанадри, солнечно и по-настоящему жарко. Плюс 16, настоящее лето. Сегодня, между прочим, день резиновых уточек в ванной, тех самых желтых пищалок, с которыми так и любят купаться дети. Плавают, весело скрипят, забавно пускают струйки воды, напоминают нам, что иногда полезно просто расслабиться в теплой воде и позволить себе быть немного ребенком. Сегодня после работы обязательно примите ванну, если она есть, либо просто примите душ с какой-нибудь уточкой. Главное, чтобы была такая же легкость и безмятежность, как у этого утенка в ванне. Пусть дом будет теплым местом, где вы будете чувствовать себя нужным и счастливым. Ну а пока я, Арина Привелкина, отправляю вас в новый час и предлагаю вспомнить как раз дом вместе с Мариной Бриз.
1: Радио.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: 1944 год. Немецкая ставка.
4: Херромли! Алло! Это генерал Рейхсхеллер! Алло!
5: Настоящее время. Меня нет дома. Ваш звонок очень ценен для меня. Вы можете перезвонить или оставить сообщение после сигнала.
2: Прошло 2 часа.
4: Херромли! Херромли! Алло! Это генерал Рейхсхеллер! Алло! Русские наступают! Что делать? Что нам делать?
5: В настоящее время меня нет дома. И ваш звонок очень ценен для меня.
4: Шмейзезингер! Люхтвоцы! Вон генерал!
3: Ни через час, ни через день генерал Рейхсхедер не смог дозвониться до фельдмаршала Роммеля.
6: 5 июня 1944 года немецкий фельдмаршал Роммель покинул свои части во Франции и самовольно поехал в Германию, чтобы отпраздновать день рождения своей жены.
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Ляпис Трубецкой с песней «Ау» про счастье, которое, кажется, кричит из-за угла. Но когда подходишь ближе, оказывается, соседский пес просто просит добавки. Мы все его ищем. Кто-то ищет счастье в холодильнике ночью, кто-то в отпуске за три моря, кто-то в понедельник утром под душем. А оно, похоже, прячется там, где мы его точно не ждали. Возможно, прямо сейчас в наушниках. Группа «Артик и Асти» предлагают перестать охотиться и просто начать быть счастливой. Давайте попробуем, вдруг сработает.
1: Радио Бурка. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели-поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем! Если у вас часто бывают гости, рекомендую всегда держать в запасе в морозилке слоеное тесто. И тогда вы всегда быстро сможете приготовить угощение. Слоеное тесто сочетается с множеством начинок. Сегодня предлагаю вам один из вариантов – сырные корзиночки. Что нам понадобится? 250 граммов слоеного теста, 100 граммов твердого сыра, 100 граммов помидоров черри и 100 граммов оливок без косточек. А теперь начинаем готовить наши корзиночки. Ставим духовку разогреваться до 170 градусов, сыр трем на мелкой терке, помидоры и оливки режем пополам. Слоеное тесто немного раскатываем и разрежем на квадратики, чтобы каждый поместился в небольшие формы для кексов. В получившуюся корзинку из теста выкладываем сыр, помидоры и оливки. Сверху посыпаем оставшимся сыром. Также можно добавить итальянских или прованских трав. Выпекаем 30 минут до готовности, но ориентируйтесь на свою духовку, поэтому через 20 минут начинайте проверять. Подавать к столу лучше горячими, но и в остывшем виде они очень вкусные. Пробуйте сами, угощайте своих близких и до встречи на эфирной кухне.
0: Сели, поели!
5: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
5: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Пушкиной группы «Мумитролль» в эфире радио «Пурга» и напомнили скорюшкой, что настоящая весна пахнет не сиренью и не свежестью, а вполне конкретной рыбой, которая тревожит кровь и заставляет город сходить с ума. Ну а летом это запах шашлыка, который сейчас наполняет студию, потому что, видимо, кто-то где-то поблизости жарит шашлыки. Поэтому с ощущением лета предлагаю двигаться вперед, потому что, знаете, это как любовь. Не всегда пахнет розами, иногда пахнет Невой или балтийской корюшкой, но раз уж рыба плывет вверх по течению, к своему счастью, значит и нам с вами пора выбрасывать зимний-весенний мусор из головы и отправляться вперед в лето. 7Б точно знают, кто развеет эти ароматы и принесет перемены.

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. На Чукотке привлекли инвесторов к обновлению дорог. Компания «Полиметалл» выделит округу более 14,5 миллионов рублей на разработку проектной документации для ремонта участка базы «Чукотовторг» водозабор в Певеке. Саму дорогу отремонтируют за счет регионального бюджета. Это не первый опыт сотрудничества. Ранее компания уже профинансировала изыскание для реконструкции 14 мостовых переходов на трассе Билибино-Певек. Сейчас строители заняты мостом через реку Млельгин. Его ведут в эксплуатацию в следующем году. Кроме того, в программе дорожных работ на 2027-2029 годы запланирована реконструкция еще 6 мостовых переходов протяженностью более 240 погонных метров. По словам замгубернатора Ярослава Мамонова, качественные трассы сокращают время в пути и увеличивают грузопоток, напрямую влияя на экономику региона. В 2026 году округ получит еще около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета на продолжение модернизации дорожной сети. Сегодня на Чукотке прошел один из самых массовых дней ОГЭ. Девятиклассники сдавали несколько предметов одновременно. Как сообщили в Департаменте образования и науки, экзамены по выбору писали 497 выпускников. Больше всего участников заявились на географию. В обычной и компьютерной форме этот предмет выбрали 173 человека. Также в числе самых популярных обществознания его сдавали 89 школьников, а биологию 76 ребят. На химию были зарегистрированы 54 участника, на информатику в компьютерной форме 59, на физику 30, на историю 12. Литературу выбрали 3 человека, английский язык 1 выпускник. Девятиклассника из Певека Александра Ковешникова поделилась своими впечатлениями от сдачи экзамена.
2: Я сдавала ОГЭ по географии и хочу сказать, что это не так сложно, как кажется. Я очень сильно готовилась к ОГЭ по географии, ходила на консультации, сама занималась с учебниками некоторыми. И хочу сказать, что моя подготовка не прошла зря, потому что я пришла и поняла, что почти все могу решить, и мне не особо надо долго зацикливаться на каких-то вариантах. Обстановка аудитории была очень приятная, все было спокойно, тихо. Хочу сказать будущим девятиклассникам, что не стоит так бояться ОГЭ, так как это не так страшно, как кажется.
1: Экзамены сдавали в 27 пунктах. К проведению ОГЭ привлекли 382 сотрудника. Для многих школьников это важный этап перед выбором дальнейшего пути – продолжить обучение в 10 классе или поступать в колледж. В России предложили переводить многодетных на гибкий график работы. Как пишет РИА Новости, с инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, такая мера особенно актуальна в летний период, когда школы и детские сады закрываются на каникулы. Не все семьи имеют возможность организовать присмотр за детьми, так как путевки в лагеря покрывают лишь часть сезона, а помощь бабушек и дедушек доступна далеко не всем. И в завершении выпуска: акула ретинья стала животным-оракулом сборной Бразилии. В аквариуме «Акварио» в Рио-де-Жанейро на глазах у многочисленной публики она выбрала ящик с бразильским флагом вместо марокканского. Как передает Мир-24, акулу в качестве оракула выбрали по той причине, что это вид, который нуждается в сохранении, но долгое время ассоциировался со многими негативными стереотипами. Латиноамериканская команда начнет участие в турнире международного уровня с встречи с марокканскими футболистами 14 июня. Бразильцы нацелены завоевать рекордный 6-й по счету титул чемпионов мира. По прогнозам «Оракула», удача на их стороне. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: На вопрос «Как же мы?» отвечать буду я, Рин Трипелкина, на волнах радио «Пурга». И, конечно же, сразу же хочется пожелать, чтобы этот час был лучше, чем предыдущий. Только что в эфире звучала трогательная песня от Ню и про ту самую связь, когда без другого человека мир будто теряет краски. И, знаете, иногда все вокруг напоминает о том, кто сейчас далеко. Поэтому лучше подумать о том, что сейчас рядом. За окном в Анадыре сюрприз для Чукотки. Солнечно, жарко, целых 16 градусов тепла, а еще напоминает о лете запах шашлыка, который продолжает покрывать всю студию. Спасибо тем, кто устроил нам праздник, а в связи с этим потекли слюни, и я решила ими с вами поделиться. Сегодня настоящие праздники для гурманов, сегодня день сосиски в роли, пряничный день, день вегетарианского бутерброда, день Рафаэла и даже день кетчупа, так что выбирайте свой кулинарный праздник на вечер, и пусть ужин будет вкусным, а настроение отличным. Ну и чтобы добавить в этот чудесный вечер немного магии, предлагаю послушать группу «Винтаж», атмосферный хит с глубоким настроением и узнаваемым стилем группы.
1: Радио

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Не учи ученого.
1: Ученые раскрыли происхождение древнейших континентов Земли. Первые континенты нашей планеты возникли не из свежего мантийного материала, а из переработанных океанских пород. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие граниты возрастом около 3 миллиардов лет. Наши результаты показывают, что большинство архейских континентальных кор образовались путем частичного плавления надкоровых источников, а не нетронутых глубинных пород, написали авторы исследования. Команда ученых собрала образцы архейских пород из северокитайского кротона, одного из древнейших фрагментов земной коры. Исследованию подверглись 22 гранитных образца и несколько амфиболитов возрастом около 2,5 миллиардов лет. Ученых интересовали два элемента – сера и кремний. Оба оставляют в породах устойчивые химические отпечатки поверхностных процессов, которые сложно стереть даже при сильном нагреве и давлении. Все исследованные граниты показали аномалии изотопного состава, необычное соотношение изотопов серы и чуть более тяжелые, чем у мантийных пород, атомы кремния. Такие признаки нельзя получить при простом плавлении мантии. Они появляются только если в исходный расплав попали поверхностные материалы, океанская кора или осадки, несущие химические следы древней атмосферы и морской воды. Когда ученые сопоставили свои данные с мировыми образцами архейских пород, картина сложилась. Практически все сохранившиеся континентальные граниты, которые образовались после 3 миллиардов 800 миллионов лет назад, несут те же изотопные метки. Это означает, что первые континенты повсеместно строились из материала, уже побывавшего на поверхности. Авторы полагают, что столь активный круговорот породы возможен только при наличии ранней протоформы тектоники плит. Именно этот процесс, по их версии, обеспечил связь атмосферы, океана и земных недр и создал условия для появления жизни около 3 миллиардов 800 миллионов лет назад.
0: Не учи ученого!

Ностальгическая моя звезда от группы «Сливки» и «Отпетые мошенники», хит начала 2000-х. Конечно же, доверять звездам поиск любимого человека иногда можно, но лучше, конечно же, вспомнить о том, что звезды могут помочь, если вы заблудились. Но не всегда навигатор. Пока мы тут размышляли о звездах-указателях, погода решила подкинуть сюрприз. Представляете, в Сочи на днях выпал снег в начале лета. Курортный сезон, пальмы, море и снежинки кружатся. Зато у нас все по плану. С 1 июня плюс 16 солнечно и по-настоящему по-летнему тепло. Получается, пока в Сочи зима берет реванш посреди июня, у нас тут самое настоящее лето. Вот такая вот погодная несправедливость. Или наоборот, удача. Ну и раз уж звезды иногда обманывают, а снег идет посреди июня, самое время начать все с чистого листа. Как говорится, заново. И вот он, идеальный переход к группе «Пицца», которую мы сейчас с вами послушаем.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Мы частенько употребляем выражение «ни рыба, ни мясо», когда хотим подчеркнуть неопределенность или бесхарактерность, или вообще отсутствие четких качеств. Но почему же в этом сравнении фигурирует рыба и мясо, а не, скажем, например, хлеб и каша? Откуда взялось это выражение и какой смысл в него изначально вкладывали? Оказывается, у этой фразы довольно любопытная история. Корни ее уходят в региональные традиции. Католическая церковь разрешала есть рыбу во время поста, но запрещала мясо. Протестанты же отвергали такие правила и во время поста ели мясо. Однако были люди, которые не следовали ни тем, ни другим канонам. Они не придерживались ни одного пути, ни другого. Именно таких людей, судя по всему, и называли ни рыба, ни мясо, подчеркивая их неопределенность и отсутствие четкой религиозной позиции.
0: Территория фактов.

Ну что, друзья, только что душевно друзья родителей мои, друзья Дениса Клявера, открыла старый фотоальбом «Застолье в гостиной» и «Знакомые все лица». Особенно цепляет мысль о том, что дружба может передаваться по наследству, и друзья твоих родителей действительно становятся твоими на всю жизнь. А ведь правда, когда вокруг люди, которым ты доверяешь с детства, мир кажется надежнее, неважно, сколько тебе, 10 или 40. Эти связи остаются, как невидимый город, где все друг друга знают, поддерживают и всегда готовы подставить плечо. Поэтому и я предлагаю подставить плечо, правда, не свое, а следующей песни, которая в нашем эфире появится. Легенды русского рока, питерские классики, Михей и Сергей Гайланин. Точно знаю, друзья, родители – это хорошо, но своя бригада надежнее. Поэтому предлагаю присоединяться и слушать, и вспоминать, что мы дети большого города. Даже если живем в маленьком городке, мы все одна большая семья.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22.

0: Живое радио Чукотки. Радио Фурга.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: с моим.
1: Господин Колунов напомнил главную истину пятницы. Время тянется так, что, кажется, часы специально замедлили ход. 5 минут превращаются в вечность, особенно если ты ждешь ответа на сообщение или конца рабочего дня. На часах, кстати, 17:54, и мне пора прощаться. Пожелаю вам выходных, которые длиной в 2 дня, но ощущением в неделю. И, конечно же, пусть ваши часы наконец-то перестанут врать и пойдут так медленно, как только могут. Отдыхайте, гуляйте, живите не по расписанию. С вами была Арина Перепелкина. До встречи. И пока время еще пытается нас обмануть, ловите настоящее мимо проезжающее мгновение. Елка знает толк в городских скоростях. Девочка в пижо в эфире радио «Пурга», а я ушла.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттык пачом тэлхэт кэпэнгэлтэ нанам гэлаул аум аанна гэргуулхрэнгэ. Кулусикин наматвал нуингэгэн эллин ралвэргэма. Анкана акаургэн гатвали наэвэ вулхэтвик наматварак равэт хэрэн набережная округэн управление по МЧС пэнгэлтэлэргэт. Гавэть хаулхэт кошинат наматвал тэнан вайгатэл этэ кон аськэнгэс эпэ вулхэтвик тэкэон наматвал синит гэнпин кулин каньят хэргэн епэп кирке нан вайгатэл эт. Анка Ральфома Уинга Ген Эшлингев Андер 1969 гивик уретельн игр специалист от Михсиретер Катальгин Рельхен Кинетемря Кугамгохин Каньятирген. Морогнотах ты Ренепкире Унгат Нир Амершлинген 1000 тонн на Тицкеу Инен Владивостока Кугамгохина Тинен Кэтфэте. Она на Йосакен Атфэт Валерий Васильев, инэнгрившет инкомпаниян темп. Гамгошен тинэнг нирэкаутаутан ешхэ креплит кунгат эргатэк. Омшгэнэвэр реквэнгэн морог нотагты. Мэш эты рэвши ёшкаш инэнг кмэк нир амшлэнгэн тысяч тетоннат. Инэнгу нэтвакэнат кмэк нирэкшэкэн мэнгэткэн. Энан кайтат ёсхэт гакемет амачу котапторга кен анг амвилит куль ин в энгпэн к амнамнам гэпэ угольный копиэн. Канакрэн ревши ёшкэште намнам кэнат намка кэнат коулёр ват таран кэнат тэлэс ат анг ам таран эсхэт. Росатамак нэтэнь маухэн мигсирэ нангрэ ушаткэна нэнтэнь маухэна тангрэмэткэрэ ушатхэргэн морыг нотагты госкорпорация та нэрэр курнгэт нирэх гэлэн симэ уш атвэтэ яйош кэлтэ армэткэрэ ушатэк морыг нотагтэн кам Якутиягты. Игрэм армэткэрэ ушан мани на яхэнат совет кэкэнат кам Россия кэнат пэта атвэтэр энутэт Гашама оптит аргивит крам наяна, тин кона гамексирет фашинат мкан нирекшик кинек хивит. Курпшит кукат ваттеро сатама крамгонгат миксиртен мсан. Эгит неретейкангат паткаяврена ипэ турш ат арматкаянат йокинат ат ватте. Тур ат фэм яврена моргнутак дыринап киреунгат мкан мангат кшик кинак ха свептама тысячте тоннат мкель у арматкат. Первый макнен неретейкнган турш анаринг атвавак онвонер энуте. Хетенке унгаке гатвашен кликин мангиткен гид. Рамиксирен шангат нотагаймас антош от компании ПГДК Баймская. Транкет унгатан гати. Укашен омраушенат тер энгш от компании ППланум. Нотагаймас антош от амага компания ма Полярный экспресс. Рантень маунгнат тейкискиненген кам рамиксирен шангат. Эл танитен мес гетенке унгашин миксирван ванан кам гэрэшинат тэр энг кинат янан атан кам тэшэсат. Янур расгайт трэшан гатан кэн комнаран пэть гаунган хамаш эты вэтькэс кэн ремиксирэн тэнгэн вилке. Рэнг атвавак он ван реплиткунгат кэшхэн хау таутан гэшгэ таунятым. Муткэ тэгнэ кэт эс атау ушкэтвэ таунятым.

всегда. Если что-то идет не по плану, это не всегда что-то плохое. Зиверт и Wake Up на волнах радио Пурга. О том, что надо немного пробудиться, немного взбодриться и идти преодолевать рутину. Если она таковой очень сильно муторно является, то да, надо как-то поменять хотя бы отношение к этому, а дальше все поменяется вместе с отношением. По крайней мере, мы на это надеемся. Вместе с тем желаем вам отлично провести остаток от этого дня, уже можно сказать вечера, ведь это пятница, вечер, все как мы любим, и вот она. Комбо собрана. Осталось только дойти до выходных. Ну, а идти мы будем вместе с ребятами наподобие Бандерас, Фастбой, Энрике Иглесиас и Ночные Снайперы. Гости на ближайшие 10 минут.

чувствовать надо и чувствовать лучше хорошее. Прямо сейчас будем чувствовать праздники этого дня, 5 июня. Да, внезапно о них поговорим. Ведь сегодня день резиновых уточек в ванной. Вспотели за весь день, ведь очень жарко. Надо бы помыться. А может быть, вместо душа принять ванну. И тут можно составить компанию тем самым уточкам, если, конечно, они у вас есть. А если нет, но очень хотели, надо бы записать это в свой следующий список покупок. Почему бы и нет, сказал я и уже приобрел себе парочку таких.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Мы тысячу раз слышали о том, что красивое белье влияет на самоощущение женщины. И я уверена в том, что игнорировать этот момент – большое упущение. Красивое стильное белье – это признание самой себе. Я соблазнительна и достойна того, чтобы мной любовались. В этом сезоне дизайнеры нижнего белья сделали ставку на чувственность. Обилие кружева и прозрачных вставок в новых коллекциях сплошь и рядом. А особого внимания заслуживают два цвета – бордовый и синий. Конечно, не будем забывать о чувстве меры. Главное, чтобы комплект подчеркивал сильные стороны вашей фигуры, а не недостатки. И обратите внимание на вещи года – белье с завышенной талией. Девушки знают, что такие модели способны творить чудеса, скрывать несовершенства, удлинять ноги и делать фигуру более пропорциональной. Говорят, что если в день выпадает от 50 до 100 волос, то это нормально. А вот если вы потянули себя за прядь и в руке осталось больше 3 волосков, то это уже проблема. Вообще, выпадение волос – это временный процесс. Это реакция на ваше поведение в отношении собственной шевелюры. Если вы слишком часто окрашиваете волосы, ежедневно мучаете их феном, то они, конечно, начинают покидать свою безжалостную владелицу. Еще одна причина – это неправильное питание. В погоне за идеальным телом мы морим себя голодом и радуемся результату. Но радуемся недолго, как раз до того момента, когда простое расчесывание превращается в прореживание волосяного покрова. Если мы теряем 10% своей массы, то чаще всего это приводит к дефициту белка. А следствием дефицита белка как раз и станет облысение и слоящиеся ногти.
0: Территория женщин.

0: Да, это был Григорий Лепс и его очень сильное лирическое одиночество. Да, именно так. Сначала романтика и звездная ночь, а после тоска и грусть, ну а также сердца людей, которые направлены в сторону своего любимого исполнителя. Все это тоже было. Ну а прямо сейчас, скорее всего, он тоже грустит. Так что пожелаем ему не грустить, чтобы все наладилось, и расставание, как и в песне, в реальной жизни тоже происходит. Ну и пускай они отходят от этого. Ведь, возможно, такое случится у каждого, но мы этого точно желать не будем. Пожелаем чего-то другого. Ну, противоположного, конечно же. Ну а прямо сейчас Леонид Агутин, еще один классный голос, в этот раз «Высокой травы».
1: Музыка «Микроюзинги».

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет, это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга», и я Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте иллюзии прозрачности намерений, когда вы уверены, что другие видят ваши мотивы так же ясно, как и вы сами. Вы опаздываете на встречу, но по уважительной причине, помогли бабушке с сумками. Приходите и говорите: «Простите, я задержался», и внутренне обижаетесь, почему он не спрашивает, что случилось, неужели не видит, что я не из хамства. Хотя собеседник просто думает: «Опять не вовремя». Он не знает про бабушку, вы же не сказали. Или вы молчите на совещании, потому что глубоко обдумываете идею, а коллеги решают, что вы недовольны или вам все равно. И вы удивляетесь, как они могут не понять, что я просто думаю. Но ваш внутренний процесс не видим, видно только молчание. Мозг здесь не эгоистичный, он переоценивает свою заметность. Внутри все так ясно, конечно, они понимают, но на самом деле у других своя голова, свои...

0: Новости на радио Пурга.
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Билибино началось активное строительство новой горнолыжной базы «Орбита». Проект «Росатома» будет расположен прямо в черте города, в километре от жилого микрорайона «Арктика». Главное новшество – современный 600-метровый гугельный подъемник. Его установка позволит забыть о долгих поездках за 18 километров на старую базу «Усопки Безымянной», открытую еще 45 лет назад. Именно там расположен старейший горнолыжный клуб «Чукотки Белая Ворона». Новая инфраструктура также предусматривает искусственное освещение склона. Кататься можно будет и после работы. Полностью завершить строительство и запустить базу «Орбита» планируют уже предстоящей зимой. По словам председателя профсоюза Билибинской АЭС Анны Рассказовой, этот объект должен стать новым центром притяжения для любителей спорта и туристов. На Чукотку отправят 7000 тонн грузов. Первым рейсом во Владивостоке началась погрузка судов для северного завоза на Восточную Чукотку. Первым в рейс должен выйти Валерий Васильев, теплоход транспортной компании «Темп». Под погрузку судно встало 2 июня. Завершить работы в порту планируют к субботе. После этого теплоход возьмет курс на Чукотку. На его борту ожидается около 7000 тонн различных грузов. В компании уточнили, что в рейс отправят не меньше 50 рефрижераторных контейнеров с продовольствием для Чукотопторга и предпринимателей из Анадыря и угольных копий. Кроме того, на Чукотку доставят около 50 легковых автомобилей, 10 единиц строительной техники и большой объем стройматериалов. Эти поставки предназначены для жилищного строительства, реконструкции причала и других инфраструктурных работ. Отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березу может получить регистрацию уже в сентябре. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, пишет РИА Новости. По ее словам, препарат Аллергарда – первая в мире геноинженерная вакцина такого типа. Сейчас идет 3-я фаза испытаний, первые итоги подведут в июле. После регистрации вакцина выйдет на рынок. В Белоруссии в следующем году появится 2-й туристический центр союзного государства. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал госсекретарь Сергей Глазьев, пишет ТАСС. Первый центр уже создают в Смоленске, а в будущем году запустят его сети и мобильные приложения. Площадка соберет информацию о поездках по 2 странам и поможет с разработкой современных маршрутов. Глазьев отметил, что россияне теперь чаще выбирают Белоруссию и с удивлением открывают для себя ее красоту. Спрос на такие путешествия растет очень быстро, и новый центр поможет туристам сориентироваться. И в завершении выпуска. Туляк Чересут оспорил свою смерть на Чукотке в 1994 году. Как пишет Интерфакс, Богородицкий завершился процесс по делу об ошибке 30-летней давности. В 1993-м мужчина уехал с Чукотки в Тульскую область, а год спустя в Певеке нашли неопознанное тело без документов. ЗАГС по ошибке записал умершим именно Туляка. Проблема всплыла в прошлом году, когда человеку заблокировали счета и перестали платить пенсию. Доказывать, что он жив, пришлось в суде. Родные и друзья подтвердили личность истца, помогли семейные фото и генетическая экспертиза. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе в выпуске региональных новостей.

0: Вероника Ушолик и лайки, которые бегают, которые лают, но им тоже можно поставить лайки. В наше время возможно почти все, и даже это, казалось бы, по крайней мере, фантазии можно сделать за пару мгновений. В общем, лайки поставили, а теперь будем слушать голоса и дальше. Только песня будет тоже про голоса, ведь звонки уже на пороге.
1: Радио

Это Джонни и воздушный сарафан. Так-то летний хит, который отлично подходит прямо сейчас. И по словам самого артиста, который он говорил однажды, этот трек призывает собраться с семьей, друзьями, второй половинкой, ну или самому, если вдруг рядом никого нет, и просто любить, танцевать, получать удовольствие и радоваться тому, что наступило лето. Теплое время, которое всегда ассоциируется с хорошим настроением. А если это не так, пора бы все изменить, и пускай именно оно правит балом. Ведь почему бы и нет, так намного лучше. А еще лучше будет вместе с Мари Краймбери. Давайте не ждать.

0: Знаете ли вы? На микронезийском острове Помпеи находятся руины города на искусственных островах, построенных из базальтовых мегалитов в 7 веке. Местные жители считают его проклятым. По легендам, город возведен с помощью магии, а попытки его исследования сопровождаются мистическими происшествиями.
1: Теперь буду знать.

может быть, и влюбится по новой и не раз, ведь это тестостерон, и это не женщина, это беда, и, в принципе, любовь бывает зла, так что мы не обижаемся, ведь уже все привыкли. Всем любви чистой, настоящей, взаимной и не больной, не бедной и уж точно не злой. У нас новый час почти наступил, друзья, надо послушать Эйва Макс, «Мир наизнанку», Женя Трофимова. И уже выпуск новостей. А также напомню, сюда можно писать приветы и поздравления, всякое такое. Зачитываем и даем приятные эмоции.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы спускаетесь в метро, но вместо турникетов и рекламы видите стеллажи с книгами, мягкие кресла у старинных колонн и табличку «Тише, пожалуйста, здесь читают». Вы не ошиблись станции, вы попали в библиотеку под землей. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто превратил подземку из транзита в остановку для мысли. Речь о реальных местах от Стокгольма до Сеула, где заброшенные или резервные помещения метро стали библиотеками. Не временные выставки, а полноценные читальные залы с каталогами, абонементами и даже клубами по интересам. В Стокгольме на бывшей станции открыли подземную книжную гавань. Там можно взять роман на месяц, выпить кофе из автомата в форме книги и даже послушать авторское чтение. Эхо сводов делает голоса особенно теплыми. Когда над тобой едет поезд, ты чувствуешь, что время движется, а ты в покое, говорит одна читательница. А в Сеуле, в одном из служебных тоннелей, молодые активисты создали библиотеку для ночных работников, таксистов, уборщиков и охранников. Книги здесь только короткие рассказы и поэзия. У них есть 20 минут перерыва. Этого хватит, чтобы прочитать одну историю и выйти на свет другим человеком, объясняет организатор. И да, такие

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Участники специальной военной операции смогут бесплатно заниматься в окружной спортивной школе. Бойцам достаточно оформить QR-код на госуслугах и прийти с ним в спорткомплекс за бесплатным абонементом. Для военных открыты тренажерные и борцовские залы, а на бокс действует скидка в 50%. На Чукотке завершился один из самых массовых дней ОГЭ. Девятиклассники сдавали сразу несколько предметов по выбору. Всего экзамены написали 497 выпускников. Самой популярной стала география. Ее выбрали 173 человека. Далее идут обществознание, биология, информатика и химия. Литературу сдавали 3 школьника, английский язык – 1. В округе 537 школьников проведут лето с пользой. Кадровый центр вместе со школами и работодателями обеспечил подростков временной работой. Ребята трудятся в отрядах при школах и соцучреждениях, занимаются благоустройством и озеленением. По решению губернатора ежемесячная поддержка для участников отрядов выросла до 27 тысяч рублей. Часть школьников работает курьерами и официантами у предпринимателей и получает зарплату плюс 10 тысяч от центра занятости. Все места безопасны и требуют согласия родителей. На Чукотке привлекли инвесторов к обновлению дорог. Компания «Полиметалл» выделит округу более 14,5 миллионов рублей на разработку проектной документации для ремонта участка база «Чукотопторг» водозабор в Певеке. Саму дорогу отремонтируют за счет регионального бюджета. Это не первый опыт сотрудничества. Ранее компания уже профинансировала изыскание для реконструкции 14 мостовых переходов на трассе Билибино-Певек. Сейчас строители заняты мостом через реку Млегин. Его ведут в эксплуатацию в 2027 году. Чукотские авторы прозвучат на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Он проходит с 4 по 7 июня. В этом году особое внимание уделено литературе народов России. Чукотка участвовала в подготовке 4 антологий, куда вошли произведения Екатерины Рутенеут, Ивана Амрувье, Галины Нутенкео и Валентины Векет. Сейчас готовится новый сборник о литературе народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В Анадыре открылась выставка «Белое дыхание у Елены». Экспозицию в музейном центре «Наследие Чукотки» посвятили 95-летию косторезной мастерской. Посетители увидят работы Веры Эмкуль, Галины Тынатваль, Ивана Сигутылина и других художников, чьи работы хранятся в крупнейших музеях мира. Выставка для посетителей без возрастных ограничений продлится до середины августа. На сегодня это все новости. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире.

Бурита и суны на его те самые, что вроде как есть, а вроде как нет. Ну и в целом, когда идешь по улице и слишком сильно о чем-то задумаешься, сон на его, считай, происходит. Правда, под ноги смотреть надо не забывать и в целом не смотреть по сторонам в таком вот плане. Ворон всех не засчитаешь, их может быть бесконечное количество, а вот зубов довольно ограниченное, потому держимся аккуратно, смотрим по сторонам и чувствуем себя отлично. Ну а что можно представлять наяву, так это что угодно, но, наверное, в сидячем положении, где-нибудь в помещении, ну или хотя бы на лавочке. Погода все-таки прекрасная. Можно выйти, помечтать и подышать свежим воздухом. А фоном будет Иракли и Маша Вебер. Дождь, который идет, но только в эфире.

Минутка здоровья. Холодный душ назван средством для похудения. Ношение охлаждающего жилета по 2 часа в день в течение 6 недель помогло людям с ожирением снизить вес на 900 граммов за счет жировой ткани. К такому выводу пришли исследователи из Нидерландов и Великобритании, представившие данные на Европейском конгрессе по ожирению. Медики изучили, как долгое воздействие холода влияет на людей с избыточной массой тела. В эксперименте приняли участие 47 взрослых с ожирением или лишним весом. Половине добровольцев выдали жилеты со льдом и поясные повязки. Устройства содержали гелевые пакеты, которые хранились в морозильной камере и поддерживали температуру 15 градусов Цельсия. Жилеты надевались поверх тонкой футболки на 2 часа каждое утро. При этом участники продолжали свои повседневные дела. Спустя 6 недель эта группа потеряла в среднем 900 граммов, причем практически весь потерянный вес пришелся на жировые отложения. В контрольной группе участники не похудели, а наоборот, набрали в среднем по 600 граммов. Ведущий автор исследования доктор Мариет Бун отметила, что это одна из первых работ, изучающих долгое воздействие холода на людей с лишним весом. По ее словам, такие жилеты можно носить дома, что делает метод простым и недорогим дополнением к здоровому питанию и физической активности. Ежедневное воздействие холода активирует бурую жировую ткань, которая сжигает запасы жира для выработки тепла. Это также может благотворно влиять на уровень липидов, глюкозы и воспаления, снижая риски сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас авторы проводят отдельные исследования с участием 34 женщин в Нидерландах, чтобы выяснить, даст ли похожий эффект холодный душ. Ученые предполагают, что это может работать, однако предостерегают, плавание в холодной воде несопоставимо из-за холодового шока. Они надеются, что каждый сможет подобрать удобный для себя способ воздействия холодом. Минутка здоровья.

Ольга Серябкина и старший лейтенант. Ее визитная карточка снова здесь. Ну, а любить она его будет всегда, как и говорила. Хотя есть то, что мы любим так же, как и она, все вместе. Это, дорогие друзья, окружающая среда. И сегодня Всемирный день охраны той самой среды, которая вокруг, везде. Мы ей дышим, мы по ней ходим, мы на нее смотрим. И начиная с 1972 года, уже да, достаточно давно, люди придумали подобный праздник и отмечают его, призывая также тех, кто не знает, к подобным проблемам. Ну и самое банальное, что можно сделать, это не мусорить и делать все правильно. Ну а при возможности, если она есть, даже помогать той самой окружающей среде избавляться от неприятностей, которых на самом-то деле много. Такие пироги. Ну а у нас дальше Филатов и Карась. Включаем музыку, если просто грустно. Хотя включать ее можно не только, когда ты грустишь, а абсолютно всегда.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Для жарки попробуйте использовать оливковое масло вместо сливочного. Столовой ложки оливкового масла примерно на 29 килокалорий меньше, чем в таком же количестве сливочного. Если вы готовите 10 раз в неделю, такая замена позволит сэкономить почти 300 калорий без изменения рациона.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Да, это и сломотляшев, и кобра. Ведь любовь, как и змеи, может укусить и сделать неприятно. Ну, наверное, все-таки для любви нет специализированной одежды, так что прям подготовиться к тому, что тебя будут кусать, почти никак нельзя. Да, там и штаны, и гетры, и много чего еще есть. А здесь только вера, надежда и та самая любовь, с которой мы идем к другой. Ведь любовь, она так встречается, как две волны, и надежда есть только на одно, что все будет хорошо. Этого и пожелаем перед наступлением уже нового, более вечернего часа. И также напомним, там будет выпуск новостей уже на чукотском языке. А прямо сейчас Ася, ты далеко.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек, палемтельхет капангальте, нанам гашаул эум, анна гругольхрганга. Кушусикин наматваш анна хуйнеген эшшин раш выргама. Анкана каурган гатваше наиве вушкатвик наматвара кравать хирен набережная, округ кинуправления ПМЧС пангальтельхет.

0: Уулхэд коолын над намад баал атэ нан байнгат л этэ кон асхэнгэс эпэ уулхэд твик хидгэ он намад баал асини тэгэн пин коолын ганьят хэрэгэн епэп кирке нан байнгат л ат хэни тэкэн кэ ральфма уин эгэн эллин нэв анир ан 69 гивик урэт л ан ир специалист атэн кэгэт михсиретэр кэтлгин рэлхэн кын атэмрэку гамгуулын ганьят хэрэгэн Мургинет Мараукшаульте, Тенгевишке, Рамашлюсеньет, Окрукен, Хасет, Кашет, Курак. Масотхин Ятхирган, Гантен Маушен, Мехсирен Шаш, Амашлюсель, Трак. Анет Оштайки, Ошкаш, Кюар, Код, Портала, Госуслуг. Рену Трикашеру, Ошкаш, Машлюсель, Трак. Анкрейшнет, Абонемент. Анканакрейн, Военнель, Эте, Генвентлин, Тейкеукин, Кэшхин, Минкем. Анканемакай, Рамашлюсеньет, Тенгевишке. Ат Эсбоксат, Кок, Раманет, Тешнет, Гнунок, Весь Хергепы, Мшосет Кашерт Курак Ньюкина Тин Конвендат Хирган Яутвашен, Ханин Рарой Ватвенгат. Морогнотагте ренбкиреунгат нир амшлинген тысяч тетон на тыцкая уинен. Владивостока камгошинат тиненк отфатте. Ананат йосакен отфет Валерий Васильев. Инен грившетль ин компаниен темп. Гамгошин тиненк нире каутаутен ешкак. Реплит кунгатам эргатак ин комшгеневор реквенген морогнотагте. Амш это ревши йошкашинен кмек нир амшлинген тысяч тетон на мкешу. Инэн гун тваканат кмек нирэкликкин мангыткин энан кэтат ёсхэд гакемет ама чукутап торгакин анкам вилит куш ин фэнгэпэ, анкам нымным гэпэ угольный копи. Анкана крэн рэвши ёшкэшти нымгэкэнат коушёрвэд таранкинат тлэс ат анкам таранэсхэд. Фэнг каса нэрэтэйкэн турэш ан сайвэд котлянвэн информагентство и пачукутка пэнгэштэлэргэд. Етеннэн шин тиркэкин тэлянву, нутэлэйвэл интор тэлян тайкэ ёшкэш в энкэн эквэ анкасурмы эквэ. Торсайвэд ко тэлянвэн нгрок километра турэш уратвангэн. Амэш эты тэлянвэн тайкэ ёшкэш тангам эвэсанг пэтфэткэнэ кин хона эвэн эхэрэвкэнэ твана тэнгас эшгэд. Нгэ тэньмаушкэште етат ко янвэд вак отвайянвэд нгам рэнмэкэлэд. Рамэксэрэн тлянгэд мэксэлэд нутэлэйвэргэ Маулш от компании по Кутх сервис. Мигсиш ур айнгаунгнат микантиен месгетей кшинат нинваш от сайвот котлянвот. Мысванатар кат пшеткук мутиньиик. Нкана мигсир тенмас эты неретишнат макан кшиккин кшхинкенак миллион отманит. Мутке тэгнакат эс атау.
1: Радиос. Пурга.

0: Да, это были ребята из МКАН, и за это им большущее спасибо. Так что ребята здесь, прямо сейчас с нами, поддерживают, наливают погорячее и в целом дают теплое настроение. Да, куда уж теплее, и так на улице жарко, хотя это тепло другое, душевное надо брать отовсюду. Ведь с ним бывают проблемы, и даже летом может быть холодно, а этого нам точно не надо. Потому ловим порцию горячего, и дальше у нас Айова, и у нее все всегда очень теплое.
1: Радио номер один на Чукотке. Радио.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Yeah, Dipchuck, Fantasia.

0: Да, это Нюша, и у нее, как всегда, интересная, очень эмоциональная песня. В этот раз про токсичные отношения, которые не редкость и которые хочется видеть поменьше. Ну а как с этим справляться? Ведь противоядие на самом-то деле только одно. Не попадаться в них. Да, это работает лучше всего. Ну а если вы уже попались, то тут уж все зависит только от вас. Самое же главное, мы пожелаем, это здоровья, ментального в том числе. Ведь оно никогда не бывает лишним, его иногда просто не хватает. Такой вот ценный ресурс. Ну а также стоит пожелать наперед хороших выходных. Да, небольшая лечебная пилюля в виде двух замечательных дней. Уже скоро.
1: Радио Пурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Важен ли вес в драке? Этот вопрос волнует каждого, кто всерьез решил заняться восточными единоборствами. Особенно он тревожит эктоморфов, людей с быстрым обменом веществ, которым не удается набрать достаточную массу тела. Надо признать, вес — это дополнительная сила удара. Удар эктоморфа для большого человека может напоминать укус комара. Но у большой массы есть и недостатки. Такие мужчины быстрее устают в бою, да и не слишком проворны. К тому же в том же боксе известный случай, когда боксеры побеждали противников, которые были их тяжелее килограммов на 10. Как говорят профессиональные бойцы, для победы важен все-таки не вес, а умение им пользоваться. На первый план выходит быстрота реакции, техника и психологическая готовность идти до конца. Готовься включить мозг, используй эффект неожиданности, и тогда низкий вес перестанет быть такой уж глобальной проблемой.
0: Территория мужчин.
1: Английский писатель и философ Томас Мор еще в 16 веке давал дельный совет. Если хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, будто его уже имеете. Так что если мечтаешь забраться повыше по карьерной лестнице, выгляди отлично уже сейчас. Опрятно, но при этом слегка небрежно. Как это реализовать на практике? Во-первых, приучись покупать дорогие вещи. В них будешь выглядеть отлично и спустя несколько сезонов, тогда как синтетический свитер придет в негодность уже через 3 стирки. Так какой смысл платить за то, что через пару месяцев себя изживет? И еще важный момент. Ты всегда должен быть одет к месту. Проще говоря, не ходи в костюме на вечеринки и не появляйся на деловых встречах в потертых джинсах с прорехами. И самое главное, аккуратность и приятный запах. Это важно. Так что утренний душ и чистые рубашки без намека на запах пота – святое правило.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Не учи ученого.
1: Ученые раскрыли происхождение древнейших континентов Земли. Первые континенты нашей планеты возникли не из свежего мантийного материала, а из переработанных океанских пород. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие граниты возрастом около 3 миллиардов лет. Наши результаты показывают, что большинство архейских континентальных кор образовались путем частичного плавления надкоровых источников, а не нетронутых глубинных пород, написали авторы исследования. Команда ученых собрала образцы архейских пород из северокитайского кротона, одного из древнейших фрагментов земной коры. Исследованию подверглись 22 гранитных образца и несколько амфиболитов возрастом около 2,5 миллиардов лет. Ученых интересовали два элемента – сера и кремний. Оба оставляют в породах устойчивые химические отпечатки поверхностных процессов, которые сложно стереть даже при сильном нагреве и давлении. Все исследованные граниты показали аномалии изотопного состава, необычное соотношение изотопов серы и чуть более тяжелые, чем у мантийных пород, атомы кремния. Такие признаки нельзя получить при простом плавлении мантии. Они появляются только если в исходный расплав попали поверхностные материалы, океанская кора или осадки, несущие химические следы древней атмосферы и морской воды. Когда ученые сопоставили свои данные с мировыми образцами архейских пород, картина сложилась. Практически все сохранившиеся континентальные граниты, которые образовались после 3 миллиардов 800 миллионов лет назад, несут те же изотопные метки. Это означает, что первые континенты повсеместно строились из материала, уже побывавшего на поверхности. Авторы полагают, что столь активный круговорот породы возможен только при наличии ранней протоформы тектоники плит. Именно этот процесс, по их версии, обеспечил связь атмосферы, океана и земных недр и создал условия для появления жизни около 3 миллиардов 800 миллионов лет назад.
0: Не учи ученого!

0: Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6-90-95.
1: Радио «Пурга» представляет.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Дашь курить?
1: Да нет, да зачем? Да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а кто и когда придумал носовой платок? Изначально носовые платки появились не как средство личной гигиены, а как символ статуса. Первые упоминания об их использовании встречаются в Древней Греции и Риме, где богатые и знатные люди использовали куски ткани, пропитанные ароматами, чтобы прикрывать нос от неприятных запахов. У римлян, например, такие платки назывались «судариум», что буквально переводится как «платок для пота». Они носились как аксессуары, демонстрировали изысканный вкус владельца, и только эпоха Ренессанса дала носовому платку его привычное значение. Во времена короля Франции Генриха II носовой платок приобрел популярность как предмет гигиены, а его супруга Екатерина Медичи популяризировала изысканные тканевые платки, расшитые золотыми нитями. Позже французский король Людовик XIV постановил, что длина платка должна быть равна его ширине, и маленький квадратный платок с тех пор остается неизменным.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Даже если ваша фигура не обладает идеальными параметрами, тело можно всегда сделать более привлекательным. И главный наш помощник в этом деле – контрастный душ. Прохладная вода стимулирует микроциркуляцию кожи и тренирует сосуды. И в итоге она сохраняет упругость и тонус. Главное – не забывать про отшелушивающий скраб и увлажняющее молочко. И, конечно, стоит ввести в привычку с особым вниманием относиться к зоне декольте. Чтобы бюст оставался упругим и красивым долгие годы, делайте ежедневный массаж сильной струей прохладной воды. И, конечно, защищайте декольте от солнца. В креме с SPF-фактором нуждается не только лицо. И напоследок напомню простую истину. Поддерживать тонус тела нужно не только снаружи, но и изнутри. Поэтому стоит убрать из своего рациона конфеты, хлеб, макароны, чипсы, кетчуп и прочие вредности. Говорят, что самая главная ошибка замужних женщин – экономить на себе. Дети, дом, собака – деньги постоянно куда-то уходят. Да и для близких вам не жалко ничего. Однако, что мы получаем в остатке? Недовольную собой даму, у которой вечно нет подходящего платья для похода на день рождения или в театр. Дорогие девушки, жить только ради других нельзя. Непременно радуйте себя. Хотя бы раз в месяц дарите себе маленький подарок. Будь то туфли, блузка, парфюм или поход в салон красоты. Даже маленьким детям приятно видеть красивую и стильную маму. Так что не забывайте листать время от времени глянцевые журналы, чтобы быть в курсе модных трендов. Не обращать на себя внимания означает перестать быть молодой и интересной. Думаю, мало кто захочет под таким подписаться.
0: Территория женщин.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Радио Пурга. И рыба сама идет в сети.

0: большой пивой истории.
1: Давай посидим вечерком вдвоем на лавочке, малов на лавочке, да, ты такая камень.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: знаете ли вы?
1: Десятилетиями мы жили с литий-ионными батареями. В телефонах, ноутбуках, электромобилях, везде литий. Но есть проблема. Лития на Земле мало, он дорогой и капризный. А вот натрия пруд-пруди. Натрий – это обычная соль, буквально та, что в солонке на вашем столе. И в 2026 году натрий-ионные батареи наконец выходят на массовый рынок. Китайская компания CATL запустила производство таких аккумуляторов еще в 2025 году. Энергетические характеристики почти как у литиевых, но натрий дешевле, безопаснее и не взрывается. Уже появились первые электромобили на натрии, но главное применение не в машинах, а в энергосетях. Солнечные и ветровые электростанции теперь смогут хранить энергию дешево и надежно. Представьте, через пару лет ваш смартфон будет работать на обычной соли, и стоить такой аккумулятор будет копейки. А вы говорите, соль – белый яд. Для батареи она – белое золото.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-30-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: На Дальнем Востоке, вдали от перегруженных рынков, вероятность купить фальсификат красной икры ниже. Но принцип проверки натуральной икры должен знать каждый. Давайте разберемся, в чем ключевое отличие имитации от подлинного продукта. Проведите простой тест. Опустите икринки в емкость с кипятком. Если вы имеете дело с искусственным продуктом, он моментально отдаст свой краситель, и вся вода окрасится в цвет продукта. Настоящие же икринки, состоящие из белка, не выделяют цвет, а сразу сворачиваются под воздействием температуры. При этом жидкость приобретет мутный побелевший вид. Запомните эту реакцию.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Одно из самых странных мужских хобби с точки зрения женщин носит название «старое железо». Вполне состоявшийся в жизни парень тащит в гараж ржавый кузов от советских «Жигулей» и начинает его любовно реставрировать. Мало того, вкладывает в ремонт немалые деньги. Покупает двигатель от иномарки, запчасти на апгрейд и так далее. Действительно странное занятие. Но только не для нас, мужики. На самом деле это увлекательнейшая игра. Увидев старую копейку без стекол и под толстым слоем прелой листвы, любитель старого железа уже представляет, как из этого металлолома сделать новенькую машину, получившую вторую жизнь. Финальное состояние может быть, кстати, двух видов. Первое называется «сток» или «как с завода», то есть задача состоит в том, чтобы вернуть машине первоначальный вид. Второй вариант – полный апгрейд с сохранением внешней оболочки. В этом случае убитая машина берется в качестве основы, на которую вешается новый двигатель и прочие штуки. Если идея тебя увлекает, ищи древние экземпляры ВАЗ-2101, ЗАЗ-968, ГАЗ-24 или 21. Эти машины дешевы, и их много, и ты без труда найдешь нужную игрушку.
0: Территория мужчин.
1: Как известно, в деловом мире приветствуется не мода, а определенный стиль. Ты должен выглядеть элегантно и безупречно, так что приходится быть более консервативным в выборе одежды. Базовый вариант – темно-синий или темно-серый костюм в тонкую полоску. Даже если не знаешь, удастся ли тебе переодеться для вечернего мероприятия, эта нейтральная двойка не подведет. Впрочем, стилисты советуют иметь в своем арсенале два базовых костюма. Один в мелкую клетку или полоску, другой более строгий, темно-серого или черного цвета. Ну а твоя рубашка всегда должна быть светлее самой светлой нити в костюме. Учти, манжеты должны быть видны из-под рукава пиджака примерно на 2 сантиметра, поэтому рубашки с коротким рукавом под костюм не носят. И как бы тебе не хотелось выделиться, галстук для деловой обстановки должен быть без броских узоров и не слишком ярким. Подбирай его в тон костюму, но обязательно немного светлее или темнее его.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: 1953 году все жители поселения Туманского перекочевали на 100 километров на юг. Там, неподалеку от горняцкого поселка Беринговский, образовалось село Алькатваам, где радио «Пурга» вещает на частоте 104.7 FM.
1: Будуар императрицы повидал немало на своем пути.

big. Тоску. Только сердцу не прикажешь, сердце просит продолжения.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день! Сегодня мы отправляемся в столицу Северной Осетии, в удивительный Владикавказ. Одно только название звучит как приглашение к приключению. Здесь вас ждут высокие горы, чистый воздух, вкусная кухня и, самое главное, гостеприимные люди. А еще уникальное смешение культур, величественные пейзажи и множество мест, которые стоит увидеть.
0: Погружаемся в историю.
1: Представьте, 1784 год. На этом месте возводят мощную крепость. Стратегический пункт на знаменитой военно-грузинской дороге. Уже тогда сюда стекались люди самых разных культур и вер. И сегодня, прогуливаясь по Владикавказу, вы увидите православные храмы, католические церкви, мечети и лютеранскую кирху. Все в одном городе. Когда-то здесь бывали Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Булгаков, Есенин, и все они были покорены этим местом.
0: Путешествия без преград.
1: Прогуляйтесь по набережной реки Терек или по живописному проспекту Мира. И обязательно пообедайте где-нибудь с видом на величественный Казбек. Это то самое ощущение, которое остается с тобой навсегда. В городе 16 музеев, больше 20 памятников. Особого внимания заслуживает необычный памятник Набокову с котом-бегемотом. Он установлен прямо у дома, где жил писатель. А еще здесь есть веселые скульптуры городового и игроков в нарды. Летом тенистые парки, вечером ароматы кафе и ресторанов, которые просто невозможно игнорировать.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: А теперь для тех, кто едет с детьми. Во Владикавказе есть настоящая детская железная дорога. Малая Северокавказская имени Терешковой. Ей уже больше 40 лет. Кольцевой маршрут 2 с лишним километра. 3 остановки, 15 минут удовольствия. Работает с мая по октябрь.
0: Открываем новый горизонт.
1: Следующая остановка – дендрарий. Это настоящий ботанический памятник природы в долине Терека. Здесь живут белки, ежи, ласки и даже лесные сони. Дети будут в восторге. Найдите его на юге города, на Московском шоссе.
0: Следующая локация.
1: Любителям ярких впечатлений – цирк Шапито Галактика. Акробаты, экзотические животные, мотошоу с медведем. А в городском зоопарке можно увидеть льва, зубра, верблюдов, сов, питона и даже погладить некоторых животных. Деревянные скульптуры зверей на территории – отдельный повод для фотосессии.
0: Готовимся к полету.
1: И напоследок про сезоны. Владикавказ хорош в любое время года. Зимой здесь нет настоящих морозов. Температура редко опускается ниже нуля. Это значит, что в январе можно спокойно гулять по городу, посещать музеи и театры. А горнолыжный курорт Цей в нескольких часах езды подарит незабываемые спуски и, конечно, осетинская кухня. Пироги, шашлыки, национальные блюда, от которых невозможно отказаться.
0: Подведем итоги.
1: Владикавказ – это город, в котором история живет рядом с тобой. Горы смотрят тебе в глаза, а люди делают тебя своим с первой минуты. Сюда хочется возвращаться снова и снова.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: my heart.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. В зависимости от времени года наш организм требует различных продуктов для поддержания здоровья, энергии и иммунитета. Поэтому важно знать, какие продукты нужны нам в разное время года. Осенью нужно укреплять иммунитет перед наступлением долгой зимы. Рекомендуется тыква, батат, яблоки, груши, свекла и морковь. Эти продукты улучшают работу пищеварительной системы и поддерживают здоровье кожи и иммунитета. Зимой основная цель – поддержание тепла и энергии. Рекомендуется употреблять продукты, богатые калориями, витаминами и антиоксидантами. Это корнеплоды, цельнозерновые крупы, мясо, жирная рыба, орехи, семена и оливковое масло. Также цитрусовые, яблоки, хурма и гранат особенно полезны зимой, так как содержат высокое количество витамина С и других иммуномодулирующих веществ. Напитки должны быть теплыми – это травяные чаи, какао и горячая вода. Весной организм нуждается в очищении и восстановлении после зимнего периода. В рацион стоит включить больше зелени. Также полезны ягоды – клубника, малина, черника, клюква – фрукты, яблоки, груши, апельсины, овощи, морковь, репа, свекла, лук-порей, чеснок, кабачки, тыква и орехи. Эти продукты содержат меньше калорий, способствуют детоксикации и помогают подготовить организм к лету. А вот летом основная задача – поддержание гидратации и легкости. Рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием воды – это арбуз, дыня, огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны и зелень. А также фрукты и ягоды – клубника, земляника, вишня, черешня, малина, черника, крыжовник, персики и нектарины. Легкие источники белка – это курица, рыба и морепродукты. Напитки должны быть охлаждающими – вода, зеленый чай или смузи. Блюда – легкие, чтобы избежать перегрузки пищеварительной системы. Сезонные продукты обладают максимальной питательной ценностью, так как собираются в пике своей зрелости, сохраняют витамины, минералы и антиоксиданты. Ну и, конечно же, друзья, готовьте все блюда с удовольствием и для себя, и для своих близких. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне!
1: Сели, поели!
6: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
7: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
6: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Реклама на радио Пурга.
1: Мам, а мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.
4: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а горит ли огонь в невесомости? На Земле-то все понятно, он ведет себя привычно. Языки пламени поднимаются вверх, вытягиваются в остроконечную форму, но стоит убрать гравитацию, и пламя меняется до неузнаваемости. Вместо вытянутого факела космический огонь становится сферическим, с мягким и ровным свечением. Он не вытягивается вверх, потому что нет верха и низа, нет движения воздуха, которое мы привыкли видеть на Земле. Чтобы поддержать горение в космосе, кислород подается искусственно, через вентиляционные системы или специальные сконструированные камеры. В противном случае продукты горения останутся вокруг пламени, не давая доступ свежему кислороду, и огонь попросту быстро потухнет.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: Нелегко. Ах, как нелегко приходится людям, двигающим вперед колесо прогресса. 1885 год. Ученый Луи Пастер вот-вот совершит великое открытие.
4: Извините, у вас бешеных нет?
5: Нет. Что за странные вопросы?
4: Бешеного не найдется?
5: Что? Зачем вам?
4: Извините, тут бешеных нету, а? Ну, может быть, кто-то бегает с пеной у рта и рычанием, а? Мне очень надо, ну честно, а? Нету?
5: Мне кажется, что один бешеный у нас уже есть. На помощь! Помогите!
4: В конце концов, пытливому ученому удалось найти то, что он искал.
3: И 6 июня 1885 года он, Луи Пастер, успешно испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

и киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

Радио Пурга. И белухи нам подпевают. You got me strung up like a puppet.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Однажды мы все придем к тому возрасту, когда наша кожа потребует особого ухода. Морщинки, пигментные пятна, повышенная сухость, увядание – все это повод регулярно навещать кабинет косметолога. И не только. Чтобы выглядеть моложе, придется освоить технику антивозрастного макияжа. Начнем с того, что невозможно выглядеть свежо, если на лице у вас маска из тонального крема и пудры. Куда более уместны флюиды и кремы с легкими текстурами. Ненавязчивое сияние кожи скинет вам с десяток лет и сделает морщинки меньше. Незаметными, так что никаких матовых покрытий. Многие считают, что пудра после 40 – это лишнее, только подчеркивает неровности на лице. Однако, если кожа жирная, то без пудры не обойтись. Она помогает закрепить макияж. Главное – наносить ее не спонжем, а широкой кистью. Переходим к бровям. Даже если они поредели, не стоит очерчивать их контур слишком четко. А самый подходящий для них цвет – чуть темнее оттенка волос. Главный акцент в антиэйдж макияже должен приходиться на глаза. Постарайтесь сделать взгляд более распахнутым. Никаких темных подводок и перламутровых теней. Только матовые и самых нейтральных оттенков, от светло-серых до кофейных. Перламутр – это очень жестокая вещь по отношению к морщинкам. Каждая проявляется еще заметнее. Ну а что касается румян, то здесь тоже стоит остановить выбор на натуральных природных оттенках. Нежно-розовый или персиковый, без ухода в кармин. И еще один нюанс. Легкий намек на румяна – гораздо больше освежает лицо, чем их видимая зона. Ну и, наконец, помады и блески. Если вы считаете, что яркие цвета пора сменить на телесные, это большое заблуждение. Бежевый блеск для губ сделает лицо тусклым, так что позвольте себе чуть более аппетитные оттенки.
0: Территория женщин.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

Радио Бурга. И тундра расцветает под музыку. Радио Бурга.

недалеко от Хатырки, есть сопка, на вершине которой можно найти черепа моржей. В свое время ими благодарили духов за то, что охота была успешной. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104.7 FM. На Чукотке 9.

0: А знаете ли вы?
1: Друзья, если вы думаете, что овечки пасутся только на зеленых лугах, вы сильно ошибаетесь. Познакомьтесь с Кастасела курашими, или, как его ласково прозвали в сети, листохвостый барашек или морская овечка. Этот крошечный морской слизень – настоящее чудо природы. Он размером меньше ногтя, но разглядеть его – одно удовольствие. Будто кто-то слепил из пластилина очаровательную овечку с парой черных глаз-бусинок и смешными рожками. А его спинка покрыта не шерстью, а маленькими зелеными листочками. Это не просто украшение. Этот слизень – один из немногих существ на Земле, кто умеет воровать. Он поедает водоросли, крадет их у хлоропласты, те самые фабрики по производству пищи на солнечном свету, и встраивает в собственный организм, практически становясь полурастением, полуживотным. Настоящий солнечный хакер в костюме овечки.
0: Теперь буду знать.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Совет для безупречно чистых окон. Когда моете стекло, одну сторону протираете тряпкой горизонтальными движениями, а противоположную – вертикальными. По направлению разводов вы сразу увидите, на какой стороне остались пятна, и доберетесь до идеала в два раза быстрее.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Амгуэма – самое отдаленное село Чукотки, куда проложено регулярное круглогодичное наземное сообщение. От Эгвекинота до Амгуэмы – 91 километр. Подъезжая к Амгуэме, не забудьте снова включить радио на той же частоте, что во всех населенных пунктах городского округа Эгвекино – 101,6 FM.

висок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

Самси, помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Nintendo Switch 2 уже 28 августа получит возможность запускать Elden Ring и к тому же с дополнительным контентом. Все тот же Switch 2 выпустит отдельную версию со съемным аккумулятором. Файтинг Аватар Legends of Fighting выйдет 23 июля. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на Радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Издатель PQB и студия Sumo Digital анонсировали Spider Agent 8. Это приключенческий стелс-экшен про робота-паучка в ретро-футуристическом антураже шпионских фильмов 70-х годов. Это прям как играть за устройство из фильма «Дети шпионов». Мило, увлекательно, колоритно. По сюжету игрокам предстоит сорвать планы преступной организации с говорящим названием «Син», то есть «Грех», и спасти мир от надвигающейся угрозы. Миссии развернутся в самых разных локациях, от подводных лодок до скоростных поездов и космических объектов. Основой игрового процесса станут скрытность и исследование окружения. Агенту 8 придется избегать камер наблюдения, держаться в тени и искать обходные маршруты. В арсенале же будут разнообразные гаджеты, включая резак для скрытия панелей и крюк-паутину, который поможет преодолевать препятствия и добираться до труднодоступных мест. Игра для геймеров старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: Теперь время пиксель-арта, ведь уже 11 июня мир сможет прикоснуться к Mouse Busters. Приключение с элементами хоррора, где мышонок должен сражаться с привидениями. Сюжет такой. Он начинается с переезда главного героя в новый многоквартирный дом. Однако спокойная жизнь заканчивается практически сразу. Загадочное проклятие превращает персонажа в мышь. Вскоре он знакомится с другим грызуном по имени Шеф, который предлагает способ вернуть человеческий облик. И для этого придется очистить весь дом от привидений, терроризирующих жильцов. Каждая квартира скрывает собственную сверхъестественную проблему, а сами духи питаются негативными эмоциями. Чтобы добраться до них, игрокам придется наблюдать за соседями, собирать информацию и выяснять, какие страхи или переживания делают их особенно уязвимыми. Интересно, и думаю, стоит посмотреть на это поближе. Для геймеров старше 12 лет. И на этом все. Это были игровые новости на Радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты качественно тренируешься и следишь за питанием, то, конечно, в курсе, что организму нужны не только повышенные порции белков, но и достаток витаминов. Так что добавь к куриной грудке какой-нибудь приличный салат. В мире есть не только помидоры и руккола. Рекомендую тебе обратить внимание на репу и белую редьку дайкон. Эти корнеплоды уникальны по содержанию полезных веществ. Простая репка содержит много клетчатки, а также железа и фосфор, кальций и магний, натрий и калий. А дайкон практически все витамины. Белая редька оказывает благотворное влияние на иммунитет, сердечную мышцу и развитие мускулатуры. Кроме того, есть и косметический бонус. Ее регулярное употребление заметно улучшает состояние волос, зубов и костей. Итак, редьку и репу очищаем от кожуры, натираем на крупной терке, добавляем немного соли, масла, посыпаем зеленью. Приятного аппетита и будь здоров!
0: Территория мужчин.
1: Классический темно-синий блейзер давно стал британской классикой. Эта вещь поможет выглядеть стильно каждый день, причем как на работе, так и после нее. Правильный блейзер отличает неширокий покрой, среднего размера лацканы и наличие не более чем трех пуговиц. Создать с таким пиджаком эффектный образ проще простого. Скажем, блейзер охотно примет в компанию бежевые брюки чинос или же темно-синие джинсы. Тут главное правильно подобрать модель, в меру узкий, но при этом не облегающий. А если сочетать блейзер с простой белой рубашкой и коричневыми ботинками Оксфордами, то сможешь отправиться в таком виде и на службу, и в бар после нее. Кстати, летний льняной блейзер допустимо носить даже с шортами. Конечно, в таком виде будешь выглядеть по-хипстерски, но если этот стиль по душе, нет вопросов.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня суббота, 6 июня. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Анадыре пройдет праздник детства и юности. Завтра в 14.00 в окружном профильном лицее состоится фестиваль «Движение первых». Мероприятие посвятят году единства народов России и неделе детства. Для гостей подготовят интерактивные площадки, посвященные культуре и традициям федеральных округов страны. Участники смогут проверить знания русского языка и диалектов, поучаствовать в спортивных состязаниях и настольных играх. В программе также мастер-классы. Гости смогут своими руками сделать сувениры и украсить шоперы и кепки чукотскими орнаментами. Отдельной частью фестиваля станет чемпионат по скоростному сбору спилскарт России, Дальнего Востока и Чукотки. Завершится праздник общим танцевальным флешмобом, который объединит всех участников. Организаторы приглашают всех желающих без возрастных ограничений, но просят заранее зарегистрироваться и выполнить задание для участия. На Чукотку отправят 7 тысяч тонн грузов первым рейсом. Во Владивостоке началась погрузка судов для северного завоза на восточную Чукотку. Первым в рейс должна выйти Валерий Васильев, теплоход транспортной компании «Темп». Под погрузку судно встало 2 июня. Завершить работу в порту планируют сегодня. После этого теплоход возьмет курс на Чукотку. На его борту ожидается около 7 тысяч тонн различных грузов. В компании уточнили, что в рейс отправят не меньше 50 рефрижераторных контейнеров с продовольствием для Чукотабтурга и предпринимателей Занадыря и Угольных Копей. Кроме того, на Чукотку доставят около 50 легковых автомобилей, 10 единиц строительной техники и большой объем стройматериалов. Эти поставки предназначены для жилищного строительства, реконструкции причала и других инфраструктурных работ. Россия и Пакистан договорились бороться с незаконной миграцией и наркобизнесом. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал соглашение с пакистанским коллегой. Документы утвердили на встрече в Бишкеке в рамках саммита ШОС. Стороны согласовали порядок возвращения нелегальных мигрантов на родину. Документы упростят процедуру депортации нарушителей миграционного режима. Отдельный меморандум касается борьбы с новыми психоактивными веществами. Соглашение создадут условия для координации действий